часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю отличного настроения. Уже на пути к утру, что называется, большая часть ночи миновала. Поэтому, друзья, совсем скоро услышим Аиду Ведищеву, группу Joy, Ирину Аллегрову. Все эти песни предвещают отличное начало дня.

как же нет чудес, когда есть такие песни, когда звучит такая музыка в этом мире. Аид Ведищева и песни из фильма «Ох уж это Настя», знаменитый лесной олень в 3 часа и почти 35 минут на Ретро-ФМ. Совсем скоро услышим Михаила Муромова, Патрисию Касс и группу «Венга Бойз».

Оры уже вовсю дают зеленый свет утреннему экспрессу, друзья. Поэтому готовьтесь и занимайте места, если кто-то не хочет опоздать к доброму и бодрому утру. На Ретро FM скоро начинается утренний экспресс, там и встретимся.

0: Ну что, друзья, сели-поехали, как говорится. 4 утра в столице, утренний экспресс отправляется в путь.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Вперед в новый день!

0: Вот вроде бы и грустная песня, а почему-то даже меня тянет пританцовывать под эти звуки. Группа Hi-Fi, если кто-то вдруг не узнал, в 4 часа и почти 7 минут. Доброго утра вам, друзья! Утренний экспресс начинает свой путь. Меня зовут Андрей Мареев, и для начала давайте ознакомимся с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 сентября на календаре, вторник. Найдите, друзья, баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Есть риск конфликтов. Овны. День потребует сдержанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем. Тельцы. Ваши партнеры сегодня могут быть слишком резки. Не стоит из-за этого ставить крест на взаимодействии. Близнецы. Посвятите время решению повседневных задач. Раки. Сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет. Львы. Ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности. Девы. Вы способны видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните это. Весы. Вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций. Скорпионы. Не давите на близких и не принимайте решений на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям. Стрельцы. Постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе. Козероги. Сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам. Водолеи. Постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров. Однако не забывайте о своей позиции. Ну и, наконец, рыбы. Обращайте внимание на скрытые договоренности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Но вот пока лирический герой от бит-квартета «Секрет» напрашивается в гости к Алисе, я расскажу вам, друзья, чем мы займемся в пути исследования утреннего экспресса. Ну, с гороскопом уже ознакомились. Впереди нас ожидают встречи с ежедневником, узнаем, чем был отмечен этот день в истории. И, начиная со следующего часа, конечно же, начнет свою работу рубрика «Позитив», в которой я предложу вам делиться всем хорошим, что с вами происходит, будет происходить или только вы замышляете, чтобы это произошло. Автору самого позитивного сообщения «Ретро-ФМ» подарит тостер. Так что впереди нас ждет много интересного, друзья. Будьте рядом.

0: вдруг все-таки проведешь сердце и вот так вот поздороваешься с человеком, пообщаешься немножечко, и выяснится, что совсем не по пути. Ну ладно, хотя бы ежедневник полистать вместе можно.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: В столице 4:30. Давайте полистаем. На календаре вторник, 15 сентября, год 2026. В этот день, в 1923 году, родился Михаил Танич. Поэт, народный артист России. Песни, написанные на его стихи, попадали в репертуар разных эстрадных исполнителей и звучали в кинофильмах. Их пели Игорь Николаев, Владимир Кузьмин, Игорь Саруханов, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Эдита Пьеха, Игорь Скляр, Алена Апина и многие другие. «Черный кот», «Текстильный городок», «Комарова», «Погода в доме», «Возьми меня с собой», «Не забывай», «На дальней станции сойду», «Проводы любви», «Узелки». Эти песни знает, любит и поет вся страна. 70 лет назад, 15 сентября 1956 году, совершил первый регулярный рейс, первый отечественный реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Это был рейс Москва-Иркутск, и занял он 7 часов 10 минут. По сравнению с предыдущим поколением самолетов, реактивная машина преодолевала расстояние почти в 3 раза быстрее. Ту-104 перевозил до 100 пассажиров за один вылет и развивал скорость 800-900 км в час. В сентябре 1957 года на Ту-104 был выполнен полет из Москвы в Нью-Йорк, который, как отмечала тогда западная пресса, подтвердил приоритет СССР в развитии реактивной техники. Последний полет этого самолета состоялся в 1986 году. И с 15 сентября в нашей стране уже традиционно отмечается масштабный экологический праздник «Российские дни леса». К этому времени приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса. Сама идея коллективной посадки лесов, в основном силами школьников, возникла в последние десятилетия 19 века. В настоящее время акции по поддержке леса уже стали доброй традицией во многих российских регионах.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

вот лето уже прошло достаточно давно по осенним-то меркам. А память о нем осталась и возвращается периодически, потому что песни, которые звучат на ретро-ФМ, они на это способны очень-очень даже. Сабрина на ретро-ФМ, 4 часа и 35 минут. Скоро услышим Эрос Рамазотти в дуэте с Тиной Тернер, группу Joy и веселые ребята.

4:50 в столице, таково точное. Ну, нельзя сказать предутреннее время, но около того. Короче говоря, самое подходящее время для того, чтобы рассказать и послушать историю музыкальную о жизни такой, какая она есть. Ну, разумеется, слегка художественно приукрашена. Эрос Рамазотти и Тина Тернер на Ретро FM. Дальше Bad Boys Blue и Юрий Никулин.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов в столице уже, друзья, и скоро-скоро доброе утро. Это утренний экспресс.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: По будням с 4 до 7.

0: Нет, это всего лишь утро наступало, поэтому звезды и гасли потихонечку. Лев Лещенко на Ретро FM, 5 часов и почти 8 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Рад вам пожелать доброго наступающего утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 сентября на календаре вторник. Найдите баланс между грандиозными вашими планами и реальным положением дел. Есть риск конфликтов. Овны. День потребует сдержанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем. Тельцы. Ваши партнеры сегодня могут быть слишком резкими. Не стоит из-за этого ставить крест на взаимодействии. Близнецы. Посвятите время решению повседневных задач. Раки. Сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет. Львы. Ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности. Девы. Вы способны видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните это и пользуйтесь этим. Весы. Вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций. Скорпионы. Не давите на близких, не принимайте решений на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям. Стрельцы. Постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе. Козероги. Сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам. Водолеи. Постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров. Однако не забывайте о своей позиции. Рыбы. Обращайте внимание на скрытые договоренности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну вот и добрались мы, друзья, до того момента, когда можно и нужно делиться позитивными новостями, мыслями, чувствами.

0: перспективами, планами, короче говоря, всем тем хорошим, что в этой жизни присутствует, должно присутствовать и будет происходить, по вашему мнению. Что у нас? Да. Вы пишите, пожалуйста, друзья, сообщения на эту тему в наш канал в Максе. Я буду с удовольствием их читать. И, конечно же, автор самого позитивного сообщения, на мой взгляд, получит подарок от Retro-FM тостер. Если вы плюс к этому еще в сообщении напишите, как вас зовут, откуда вы, и укажете ваш номер телефона, то отправить этот подарок нам будет гораздо легче. Так что не стесняйтесь, дерзайте, делитесь позитивом, буду с удовольствием читать ваши сообщения. Поехали.
1: Позитив на Retro-FM.

0: Как много девушек хороших, как много ласковых имен. А, друзья, что интересного происходит в определенный день? Об этом можно узнать из ежедневника. 5:30 в столице.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, 15 сентября на календаре, год 2026, вторник. В этот день, в 1925 году, родился Кирилл Лавров, актер театра и кино, народный артист СССР. Высокая требовательность к себе, честность и искренность никого не оставляли равнодушным. Он был в своих ролях выразителен и точен. Многие его роли в театре и кино стали воистину легендарными. «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Стакан воды», «Мой ласковый и нежный зверь», «Мастер и Маргарита», «Бандитский Петербург» — лишь малый список фильмов и сериалов, где блистает Кирилл Лавров. День рождения сегодня отмечают кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель 3 «Оскаров» Оливер Стоун, российская телеведущая, продюсер Кира Прошутинская, киноактер, обладатель «Оскара» Томми Ли Джонс, российский ученый-медик, телеведущий Александр Мясников, британский актер, продюсер, сценарист Том Харди. В этот день, в 1968 году, состоялся запуск космического корабля «Зонд-5». Эта советская космическая станция первой в мире совершила облет Луны с последующей мягкой посадкой на Землю. Кроме того, на ее борту впервые живые существа достигли лунной орбиты, а также вернулись на Землю. Это были две среднеазиатские черепахи, мухи-дрозофилы и личинки жука-хрущика. Сегодня день работников санитарно-эпидемиологической службы России. Именно в этот день, в 1922 году, была образована СЭС – санитарно-эпидемиологическая служба. Ныне этот орган называется Роспотребнадзор или Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Название службы указывает на те задачи, которые ставят перед ней государство. Ну и всех причастных к этому профпразднику мы от души поздравляем. Сегодняшний день богат на именины. Их сегодня празднуют Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Филипп. Никого не забыл. Поздравляем всех.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

Будет утро и сегодняшнего дня, и уже просто не за горами, уже светает практически. Да, кто-то встанет первым, но кто первым встал, того и тапки, как говорится. Поэтому, друзья, давайте здоровый соревновательный дух включаем и не выключаем до вечера. Ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро-ФМ. 5:35. Совсем скоро услышим группу «Форум», «Саважа» и дуэт «Роксет» на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: И вот поступают уже первые сообщения в рубрику «Позитив». Напомню, друзья, основной смысл ее в том, чтобы делиться тем хорошим, что с вами происходит. И за это кое-кто получит тостер. Кое-кто – это тот, чье сообщение окажется самым позитивным, по мнению ведущего. То есть, по моему мнению. Дмитрий пишет: «Позитивное утро, как по мне, начинается вот так, когда не вскакиваешь по будильнику, как по тревоге, а даешь себе пару минут полежать, потянуться, просто осознать, новый день начался, выглянуть в окно и понять, что все будет отлично, ведь все начинается с настроек в голове. Всем желаю позитива. Привет 5-му пожарно-спасательной части города». Города Перми. И всем доброго утра, отличного дня. Напомню, это было пожелание от Дмитрия. Пишет кто? Некто Н. А кто Н? Доброе утро всем. А мы вчера с мужем открыли велосезон. Да, раньше все лето некогда было. Надо же когда-то начинать. Было очень здорово. Сразу столько положительных эмоций. Надеюсь, что сегодня повторим. А еще вчера к нам в квартиру на 8-й этаж залетела ласточка. Металась по комнате как бешеная. Вся семья участвовала в операции «Убеди ее улететь на волю». И удалось. Всем хорошего дня и отличного настроения. Отличное сообщение. Энн, вы только подписывайтесь хотя бы хорошо. И откуда вы? Любовь пишет: «Всем доброго утра. Сейчас я отдыхаю в Анапе. Погода, правда, испортилась, но зато теперь со спокойной душой можно погулять по магазинам. Всем позитива». Вот совершенно точно мыслит человек очень правильно. Во всем надо искать хорошее.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Иногда они возвращаются, а уж если по ним скучают, то возвращаются тем более. Группа «Руки вверх» на Ретро-ФМ в утреннем экспрессе в 6 часов и 7 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Начинаем листать гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 сентября на календаре вторник. Найдите баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Есть риск конфликтов, учитывайте это. Овны. День потребует сдержанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем. Тельцы. Ваши партнеры сегодня могут быть слишком резкими. Не стоит из-за этого ставить крест на взаимодействии. Близнецы. Посвятите время решению повседневных задач. Раки. Сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет. Львы. Ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности. Посмотрим. Девы. Вы способны видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните это. Весы. Вам следует избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций. Скорпионы. Не давите на близких и не принимайте решений на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям. Стрельцы. Постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе. Козероги. Сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам. Водолеи. Постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров. Однако не забывайте про свою позицию. Рыбы. Обращайте внимание на скрытые договоренности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Алиэкспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну что, продолжаем множить позитив в этом мире, друзья. Алексей пишет: позитив всем, доброго утра, хоть сегодня я вышел из отпуска очередного, хоть до сих пор не могу собрать себя в кучу после прекрасного отдыха, но понимаю, что работать тоже надо, и в принципе сегодня, можно сказать, с новыми силами я потихоньку вливаюсь в будни и понимаю, что работать тоже своего рода кайф, чего и вам всем желаю. Алексей, это здорово, когда человек уже в самом начале выхода на работу после отпуска осознает такие, казалось бы, простые вещи, да? Некоторым до самого следующего отпуска не удается это сделать. Так, пишет Юлия из Тольятти. Станция переливания крови. Привет, девочки, вы самые лучшие. Ксюша пишет из Севастополя. Доброе утро, Ретро-ФМ. Всем-всем желаю доброго утра, здоровья, хорошего, позитивного дня. Пишет Мария. Доброе утро, лежу в больничке, жду операции, а так хочется позитива. Мария, пусть у вас все будет правильно, хорошо и, самое главное, выходите из больницы уже выздоровевшей, хорошо? Удачи вам! Так, пишет Ирина из солнечной Сибири, из Томска. Сегодня муж мой возвращается от стоматолога с голливудской улыбкой. Долго он шел к этому, я его во всем поддерживала, ведь стоматолога он боится с детства. Всем желает здоровья Ирина. Вот здорово, когда человек преодолел свой страх и оп, давай поражать мир красотой неземной.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

0: Ну уж прям-таки бес. Вот когда химики начинают терминами бросаться, действительно думаешь, что вызывают что-то потустороннее. А тут, понимаете ли, название нот всего лишь. И танцы. Да, кстати говоря, 6:30 в столице. Нам сейчас не до танцев пока. У нас ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: На календаре вторник, 15 сентября, год 2026. 15 сентября в 1890 году, достаточно давно, родилась Агата Кристи, английская писательница, автор детективных романов и пьес. Она относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы, а ее книги являются самыми публикуемыми после Библии и сочинений Шекспира. Именно она автор таких любимых читателями персонажей, как Эркюль Пуаро и мисс Марпл. Всего Кристи опубликовала более 60 детективных романов и 19 сборников рассказов, которые были переведены более чем на 100 языков мира.

0: 15 сентября 1993 года Майкл Джексон впервые выступил в Москве. Концерт прошел на открытой площадке большой спортивной арене стадиона «Лужники». В этот день шел проливной дождь, но это не испугало тысячи зрителей, которые пришли на выступление поп-короля. Во время своего визита в Москву Майкл Джексон успел побывать на Красной площади, в Оружейной палате, в Книжном на Арбате, на Поклонной горе и посетить детский дом-интернат. Сегодня отмечается День свободных денег, который появился в 2011 году. Его цель – воспитать в людях правильное отношение к денежным средствам. А главное правило праздника заключается в том, чтобы раздавать свои деньги незнакомым людям везде, где это возможно. Но есть одно «но». Половину получаемой суммы человек должен отдать кому-то еще. Например, владельцы кафе предлагают посетителям бесплатный кофе, а деньги за него просят передать незнакомцу. Если вы не уверены, что хотите лично кому-то вручить деньги, то их можно оставить на видном месте или перевести онлайн. Причем о размере передаваемой суммы речи не идет. А еще сегодня отмечается День единства народов Дагестана, Российский день леса, Международный день точки, День совпадений снов, День худеющих, День тоста с сыром и День мятного ликера.
1: Ежедневник. На Ретро-ФМ.

Вот вроде бы автор каждой песни пишет о чем-то о своем, о личном, а когда эта песня уже спета и стала мега-хитом, получается, что каждый услышал о чем-то своем и тоже о личном. Magic — натуральное волшебство. Сандра на Retro FM, 6 часов 35 минут, дальше Парадизо, Пэтти Райан, а также песни из фильма «Мимино» на Retro FM.

0: вперед в новый день.
1: Мерама мерес, уцирозеца, забах истери. Тумилхизм, херитув, сэдианум, майнцам хэприм.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну что ж, еще одна завершающая на сегодня порция позитивных сообщений. Доброе утро, Ретро-ФМ и всем слушателям, это Светлана. В деревне утро начинается не с кофе, а с петухов и любимой мелодии на Ретро-ФМ. Пусть день будет светлым и добрым, всем удачи и хорошего дня. Свет, спасибо за пожелание. Девушка из Питера уехала на Гавайи, нашла мужа, вернется уже замужней в Кировский район, пишет Николай. Николай, я не понял, это с вашей точки зрения позитив все-таки? Ну, хотя можно во всем искать и находить. Или же вы таким образом жалуетесь? Татьяна из Орла пишет. Получила права. Ура! Теперь дело за малым – купить машину, но это уже проще, пишет Татьяна. Тань, ну, я восхищаюсь вашим оптимизмом, во-первых. Во-вторых, мои поздравления и удачи на дорогах. Теперь о том, кому сегодня достается тостер. Этим человеком стала Мария, которая сейчас лежит в больнице. Думаю, со мной согласятся все. Ей подарок от Ретро-ФМ сейчас нужнее, чем многим. Так что, Маша, выздоравливайте. Тостер ваш. Мои поздравления. А еще сообщу, друзья, что утренний экспресс на сегодня уже закончил свой безумный бег. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. До встречи. Через 10 минут встречайте первую смену. Саша и Рита уже готовы сделать ваше утро по-настоящему добрым и бодрым. Пока.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: встречаем вторник вместе с любимыми хитами. И, конечно, хочется сразу узнать новости. Вадим Ривман, доброе утро.
1: Обязательно поделюсь информацией. Доброе утро. Итак, единовременные выплаты беременным студенткам в размере от 100 до 250 тысяч рублей ввели 38 российских регионов. Об этом стало известно сегодня. На федеральном уровне для малоимущих беременных, вставших на учет до 12 недели, предусмотрено ежемесячное пособие. Выплата зависит от регионального прожиточного минимума. Напомню, с прошлого года регионы вправе устанавливать дополнительные выплаты в размере не меньше 100 тысяч рублей для студенток очной формы обучения. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления от имени госуслуг и поликлиник с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Ссылка в таких уведомлениях ведет на фишинговый сайт, имитирующий госуслуги. Там у пользователя пытаются выманить логин, пароль для доступа к настоящей учетной записи. Как отмечается, записываться на бесплатную вакцинацию по ОМС следует только через госуслуги, проверенные государственные приложения или же регистратуру поликлиники. Над Самарской областью минувшей ночью были сбиты свыше 40 украинских дронов. Погибших нет, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федоричев. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а в нескольких жилых домах выбиты стекла. Минувшей ночью Таганрог также подвергся массированной ракетной атаке. По оперативным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он рассказал, что возникло несколько пожаров. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. До этого Вучич уже говорил, что планирует сложить с себя полномочия по возвращении из Генассамблеи ООН. Срок президентских полномочий Вучича истекает весной 2027-го. Напомню, Вучич 9 сентября подписал указы о распуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов в Сербии. Они пройдут 25 октября. Ну и последнее. Британец Том Холланд оказался на вершине списка самых прибыльных актеров за всю историю кинематографа. Общая касса картин с участием 30-летнего артиста достигла отметки в 15,5 миллиардов долларов. Обеспечить лидерство ему помогли масштабные кинопроекты «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», совместные сборы которых превзошли 4-миллиардный порог. Вторую позицию в рейтинге заняла Зоя Салдана. Третье место досталось американке Скарлетт Йоханссон. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97,76. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: минут восьмого столицы. Здрасте.
1: Доброе утро.
0: Дарья Субботина.
1: Саша Светлова.
0: Будем этим утром вместе с вами, конечно, заниматься любимыми делами. Ну, во-первых, игры. Нейрохит уже совсем скоро. Родная речь. Ну, конечно, дадим 5 сложнейших слов и узнаем, как правильно в них делать ударение.
1: Да, еще тем для вас придумали классную. О ней прям с удовольствием можно поговорить. Ну, сейчас не будем все раскрывать. Чуть попозже узнаете.
0: И, конечно, хиты. Самые лучшие, проверенные десятилетиями будут сопровождать нас все эти часы. И Владимир Кузьмин будет чуть позже, а начнем мы сегодня с Erasure на Retro FM.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. А сегодня вторник, 15 сентября. Сегодня надо попытаться найти баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Велик риск конфликтов из-за денег, ревности или борьбы за влияние.
2: Овны, день потребует сдержанности, осознанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создавать лишних проблем.
1: Тельцы, ваши партнеры сегодня могут быть слишком резки, но не стоит на этом основании ставить крест на взаимодействие.
2: Близнецы, посвятите время решению повседневных задач, а не отдыху, хотя вам может быть непросто собраться.
1: Раки, сегодня не лучше. Лучший день, чтобы утверждать свой авторитет.
2: Львы, ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности.
1: Далее девы. Ваша сильная сторона – способность видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните об этом.
2: Весы, вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций.
1: Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решения на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям.
2: Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе.
1: Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам.
2: Водолеи. Постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров, однако не забывайте про свою позицию.
1: Рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
2: И просыпайтесь вместе с нами в классном настроении.

0: Между тем.
1: А между тем уже середина сентября, 15 число, и сегодня день совпадения снов. Я подумал, задержался этот праздник на один день. Вот там же вчера с тобой реально приснился почти один и тот же
2: да,
1: сон.
2: Да, да, да, мы что-то там на работе косячили.
1: Да,
2: я,
1: да, да.
2: У меня во сне мы игрушку забыли, я там...
1: У меня тоже, да, на что-то происходило, но, правда, на соседней радиостанции, мы ее выручали, да, побежали в соседнюю студию. Вот, а ведь часто такое бывает, а бывает так, что приснится что-то, и на следующий день в жизни происходит... Вот вещи и сны. Этот праздник как раз-таки посвящен тем самым сновидениям, которые потом как будто бы сбываются. У тебя же случалось наверняка такое, да?
2: Ну, если бы у меня хоть раз случалось, то у меня бы прямо сейчас за окном прошел какой-нибудь, я не знаю, огромный гипопотам, встретился с соседкой из школы.
1: И, наконец-то, все на зеро сработало
2: потом
1: бы.
2: Потом какой-то конь бы прискакал, и мы бы оказались на концерте Скутера. Вот мне такие сны примерно снятся. Я всегда думаю... Чего мне хочет Вселенная сказать? Что я это, того,
1: ну, кстати,
2: может,
1: насчет того, что вот хочет сказать Вселенная. Как формируются вещи и сны? Профессионалы разбирали это дело. Короче говоря, они утверждают, что в течение дня мозг улавливает тысячи микродеталей, вот которые мы осознанно не замечаем. Ну вот все, что вокруг нас в течение дня происходит. Там стук в моторе машины, изменение интонации близкого человека, еще что-то. Ночью вот внешние раздражители, они ушли куда-то, отключились, и мозг начинает обрабатывать. И вот делать какой-то прогноз в виде яркого сна. Ну а потом человек просыпается, у него раз там машина ломается, он думает, ого, вещий сон, мне же это приснилось. А на самом деле мозг просто вот, ну он как, знаешь, такой крутой, блестящий аналитик. Он все проанализировал, посмотрел и выдал тебе результат. Просто мы осознанно это все не замечаем. А так, в принципе, это вот сборник всего того, что с тобой произошло за день.
2: Ну, вот
1: ну и особенно перед сном. Помнишь, если начитаешься или рилски насмотришься, и потом сны такие же. У-ху-ху.
2: Да, я тебе говорю, у меня всегда сни. У-ху-ху. Поэтому у кого-то блестящий аналитик, а кому-то достался прикольный мозг.
1: Да, да, ну вот такой, с прикольчиком,
2: с
1: да?
2: С приколом, да.
1: Да, кстати, можно себя запрограммировать на вещи сон. Ну, давайте так, эту тему мы подробнее разберем чуть позже. Может быть, у вас тоже есть свои проверенные методы, как это делать. Я думаю, тему сна мы будем сегодня раскрывать с самых разных сторон. Очень хочется все-таки у вас историю слышать. А случались вещи сны? Как это происходило? Как это реализовывалось в жизни? Будем ждать, конечно, все это в наших социальных сетях.
2: Пишите, мы очень скоро прочитаем.

0: Приветствуем всех. Саша, Рита, первая смена на местах.
1: Здрасте, 7:18 по Москве. Кто-то наверняка завтракает. Ребят, приятного аппетита, особенно тем, кто прячет еду от членов семьи. Турун-турун-тум-пум. Нашла такую новостишку. Вон Саня, наш звукорежиссер, поднял ручку свою.
0: Ну, а подожди. По-прежнему с мамой и папой живешь, да? Ладно, расскажешь потом.
1: Нет, но от нас он орешки не смог спрятать. Я нашла, куда он их поставил.
0: Но это ему тоже не сестра.
1: Оттуда я немножечко забираю. Короче, 37% россиян призналось, что тайно покупают продукты и прячут их от других членов семьи. Чаще всего, конечно, прячут сладости, 41%, снеки 22%, сладкую газировочку
0: 1%. Я рассказывал историю, когда мы решили, что сейчас малой заснет, и мы с тобой, а ты пока сходи в магазин и купи. И сын поворачивается, вы будете есть фисташки? Так что история, да, проверенная. А кто так не делал? Кто из нас без греха?
1: Да, но у нас, знаешь, такое, у нас обычно, если я к родителям приезжаю, мы ставим коробку шоколадных конфет и говорим, ну, мы так делим ее, типа, каждому по три, а папа все равно не успеет. И дальше просто, ну, как бы, ну, ладно, забирайте.
0: Это непростая отцовская участь в каждой семье. Но ничего, мы за вами все равно доедим.

0: 7.29. Ну а что, все по его райдеру.
1: Проводимая рифма, он всегда же доказывает каких-то шикарных восточных мужчин перед своим выступлением новостями. Да, вот Таркан молодец, что согласился.
2: Ну, кстати, а тебе не кажется, что они немножечко даже похожи?
0: Да, я про это и говорю.
2: Представь, если бы он немножечко танцевал. Он курс доллара. И вот эти вот движения выйдет. Я думаю, вполне.
1: А курс евро вообще муа-муа. Так, ну все, новости от серьезного мужчины, от Вадима Ривмана.
3: Надо взять на вооружение. Да, доброе утро, всем привет. Итак, с сегодняшнего дня Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. При этом граждане нашей страны смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней, причем без выезда из Таиланда. Для этого до окончания срока действия безвизового штампа необходимо обратиться в любой миграционный офис и уплатить сбор в размере $57. Об этом пишет ТАСС. Власти Таиланда объяснили изменения желанием устранить лазейку для злоумышленников, которые используют их страну для преступной деятельности. Россиянам предоставят право на покупку противогаза. С 1 марта следующего года каждый житель нашей страны сможет свободно купить сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС. Таким образом, снят запрет к свободной реализации этих изделий. Ранее в России не было утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания. На рынке поэтому встречались низкокачественная продукция и контрафакт. Теперь же качество будут контролировать. Об этом заявили в пресс-службе МЧС. Федеральная антимонопольная служба возбудила уже 55 дел из-за нарушений на топливном рынке страны. Как пишет РБК со ссылкой на правительство, компаниям также выдали 83 предупреждения. 51 из них уже исполнено. Власти продолжают следить за ценами и доступностью топлива в российских регионах. Первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, но он быстро растает. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Устойчивый снежный покров начнет формироваться в Центральной России не раньше наступления календарной зимы. Сейчас в Москве установилось бабье лето на минималках, так выразился Тишковец. Для классического бабьего лета не хватает устойчивого солнца и сухости. Пентагон разрешил сотрудникам раскрывать сведения об НЛО. Бывшие действующие работники Минобороны США получат право делиться сведениями о расследованиях, связанных с неопознанными летающими объектами и неизвестными аномальными явлениями, а об этом говорится в заявлении ведомства. В документе подчеркивается, что Пентагон, следуя распоряжению президента Дональда Трампа, постановил сделать исключение из правил о неразглашении информации. В министерстве отметили, что сотрудники Пентагона смогут делиться данными по теме без риска подвергнуться преследованию или же лишиться доступа к секретной информации. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, а евро 97.76. С вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: понедельник мы себе такое не позволяем. А вторник все, уже проснулись, уже настроились как надо, потому в 7.45 уже будем это делать.
1: Петь ты имеешь в виду,
0: конечно,
1: же, да, правильно? Ну, супер, ребят, ну давайте так, мы одни как бы, нам нужны вы, потому что нейрохит взял, переделал очень известную хитяру. Музыку полностью поменял, слова оставил и теперь требует, чтобы вы дозвонились, ну и забрали подарок, беспроводные наушники. 23-24-88-3, код Москвы 495, ждем.

0: одна из наших самых любимых игр, где искусственный интеллект берет известный хит и видоизменяет его. Слова оставляет прежними, а вот музыка совсем другая. Нужно угадать оригинал. Леониду из Чебоксар. Здравствуйте.
1: Доброе утро всем.
0: Ну,

0: Здрасте,
1: здрасте, Леонид. Ну что, как, давайте подумаем. Если угадаем, вот песню будем петь, прям так во весь голос, так, чтобы вот все услышали.
2: Ну, давай. Ну, хорошо, давайте, давайте.
1: Ну, все, ну, договорились.
0: Ловим на слове, да. Но песня такая, которую тяжело взять и не исполнить будет.

0: словно во сне, горю я без тебя, словно в огне. Прошу я, напиши весточку мне, хоть строчечку ты напиши.
1: И вместе.
2: Ясный мой свет,
0: ясный мой свет, ты напиши мне. Ты напиши мне. Слезою дождя на мокром окне.
3: Конец, Татьяна Буланова.
1: Ну все, мы кайфаем.
2: Ну что, Александр, поставьте нам еще кусочек, пожалуйста.
1: Да. Ясный мой свет, ты напиши мне. Напиши мне. Слезою дождя
2: на мокром окне. Мокром окне.
1: Что-то слезы текут у тебя слишком сильно, да. Ладно, спасибо искусственному интеллекту.
2: Очень хорошо, как будто такие морячки рядом должны танцевать, какая-нибудь Кристина Агилера рядом петь. Мне кажется, вполне, да.
1: Да, еще немного Великого Гэтсби, танцев оттуда, может быть. Что ж, Леонид, очень четко, здорово, легко, просто и вокально самое главное. Ну, дайте нам оригинал, Александр, поставь. Ясный мой свет, ты напиши мне. Эй! И это 7.42, заметьте, да. Ох, Леонид, да, вы пример всей стране подаете.
3: Спасибо, я очень рад.
1: Как нужно день начинать. Красавчик, который заслужил беспроводные наушники и наши аплодисменты, наш восторг. Оставайтесь на связи, и вот теперь...

0: Нет, Анечка, конечно, прекрасна. Всегда и во все времена. Но что сегодня устроил Леонид из Чебоксара в нашем нейрохите? Отдал жару и выиграл беспроводные наушники. Так можете поступить и вы. Дозванивайтесь каждый час в первую смену. У нас еще много игр. Вот впереди, например, родная речь будет. Там вообще деньги раздаем.
1: Да, а может быть, кому-то из вас, знаете, даже приснилось на днях. Типа, так, что-то такое. Позвоню, дозвонюсь, выиграю. Может быть, у вас был вещий сон. Потому что именно о них мы сегодня разговариваем в нашей теме. Пишите во все соцсети. Я уже там прочитала, есть, такие сообщения. Через несколько минут их зачитаем. Поэтому присоединяйтесь, зачитаем и ваши.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт.

0: Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «КВЛ Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «КВЛ Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «КВЛ Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня 15 сентября, день совпадения снов, и мы обсуждаем вещи, сны, кому какие снились, что сбывалось. Рассказывайте свои истории в наших социальных сетях. Ну и вообще, в принципе, можно в Максе писать, мы везде найдем и с удовольствием это все разберем.
2: Мы вас везде найдем. Ну так просто. И потом кому-то это приснится, знаешь, какой-то голос обычно.
1: Не ходит Ритка с косой и ищет такая: эй, вы здесь? Нет? А вы?
2: А что это я
1: вылезаете?
2: С косой-то?
1: А?
2: Что ты с косой?
1: Ну что пугать людей, я что-то такая, я не знаю, прям на коне прискакал. Там, я воплощу ваши мечты.
2: О, это же прикольно. А если на единороге, вообще кайф какой-то.
1: Вот да, это вот прям твой образ. Это вот прям один в один.
2: Нет, знаешь,
1: рожки,
2: что?
1: Огонь, чтобы это шел. Да, чуть-чуть дьяволицы. Вот такое должно быть.
2: Ладно, ладно, мне нравится. Светлана нам пишет. Это: доброе утро, любимая радиостанция. Сны вижу регулярно. Вещи, в том числе, обычно пятница и среда. Вот такие вот дни точные. Сны – это моя параллельная жизнь. Во сне развиваются события, как в сериале. Сны всегда цветные. Во сне не только могу услышать, увидеть, ощутить, но и чувствую вкусы, ароматы. Правда, летать перестала. Похоже, выросла.
1: Так, а у нас Александр делится. Я завидую людям, которые помнят свои сны. Я их напрочь забываю. Но иногда случается в жизни дежавю. Думаю, что это есть обрывки забытых снов. Да, такая версия тоже, Александр, присутствует. Поэтому, если что, обратите на них внимание. Василий пишет. А мне на выходных прошлых приснился сон, что я зашел в подъезд к своему другу, так, с которым дружил с 99-го. Пообщался с другом, и на этом сон закончился. Очень надеюсь, что сон обязательно сбудется. Я встречу давно забытого друга.
2: Так, слушай, у меня супер долгое сообщение, я постараюсь его быстро прочитать.
1: Давай.
2: История произошла в конце 6-7 года. Незадолго до событий я смотрел тот самый канал и посвященную передачу сверхъестественным существам. Там говорили, что если, в общем, такое случается, вам что-то хотят передать.
1: Ага.
2: Вот. Через какое-то время ночью я проснулся от того, что меня кто-то душил. Я сразу понял, что это никто из домашних. Ни родители, ни братишка. Дальше мне больше всего нравится. Ни тем более кошки. Их мы не держали дома. Руки душившего были чересчур мохнатые и маленькие. К моему удивлению, я не мог пошевелить ни руками, ни ногами, чтобы скинуть существо, сидевшее в районе груди. Но я вспомнил передачу,
1: так,
2: и сделал по инструкции.
1: И
2: я спросил вслух: к добру или к худу? И тут мгновенно руки перестали меня душить. Существо с меня соскочило. Значит, и потом я слышал голос, который протяжно сказал: к добру.
1: В общем,
2: возможно,
1: Маричев, перестать появляться к людям во сне и руки побрить.
2: Честно, я не понял, о каком добре домовой пытался предупредить, но в этом году я женился. Можно засчитать как вещий сон.
1: Слушай, ну да, во-первых, защита, во-вторых, поздравляем, да, со свадьбой. Ну а в-третьих, слушай, да, это же вопрос, можно вообще ко всему использовать, а? К добру или худу? Это прям вопрос к жизни.
2: Вот смотрите, Сашка сегодня надел новый розовый свитер и выглядит как зефирка. К добру или
1: больше
2: к худу?
1: Коралловый, елки-палки.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Так, ребята, вот видите, мы еще там находимся. Ретро, ретро. А между тем, столицы уже 8. И Вадим Ривман тут как тут с новостями.
1: Да, будут обязательно. Доброе утро. Итак, во Внуково этой ночью встретили спортсменов, которые триумфально выступили в целой серии соревнований по спортивной аэробике в Испании. Спортсмены вышли под аплодисменты и звуки гимна. Россияне привезли 10 золотых наград, 4 серебряных и 5 бронзовых. По итогам трех турниров, чемпионата мира, первенства среди юниоров, а также среди юношей и девушек, российская сборная стала лидером и по числу медалей выше пробы и по общему количеству наград. Таганрог подвергся массированной ракетной атаке. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительной информации, пострадавших нет. Экстренные службы работают на местах происшествий. По словам губернатора, повреждено остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания. Также пострадали склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад «Озон». Всего было сбито около 50 дронов, в том числе в Ростове-на-Дону. Самарская область подверглась минувшей атаке беспилотников, повреждено промышленное предприятие, уничтожено 40 дронов. Палата Конгресса США поддержала проект об ужесточении санкций против России. Процедурное голосование по законопроекту пройдет сегодня. В случае одобрения Палаты представителей законопроект будет передан на подпись президенту. Если рестрикции будут приняты, то они коснутся в частности высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров России. Сегодня 85-летие отмечает художник-мультипликатор и режиссер Юрий Нарштейн. Его имя тесно связано с кино.

на студии «Союз мультфильм». Там за свою карьеру он создал больше 50 фильмов, и многие из них прославили отечественный мультипликационный жанр на весь мир. Нарштейну не раз вручали престижные международные премии, а две его работы «Ежик в тумане» и «Сказка сказок» за границей признали лучшими анимационными лентами всех времен и народов. Ну и напоследок о необычном случае, который произошел в сеульском метро. Мужчина попытался задержать закрывающиеся двери коробкой с пиццей, но план сработал не совсем так, как он рассчитывал. Сам пассажир остался на платформе, а его пицца отправилась в путешествие по южнокорейской столице. Судя по рассказам очевидцев, к уже закрывающимся дверям подбежала пара. Мужчина первым делом просунул между створками пакет с коробкой пиццы, очевидно, рассчитывая таким образом не дать им закрыться, но автоматика оказалась сильнее. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97,76. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Три минуты девятого, столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А, в принципе, это хорошая идея, да, вот мужчина взял и в метро, получится, в самой электричке оставил пиццу. То есть раньше заказывать можно было только на домашний адрес или в офис, а теперь тут ты едешь, да, где-то, ой, слушайте, я на Рижской выхожу, а можно мне где-нибудь там по дороге?
1: Третий вагон, второе место, вот, опять же, всех угостить. Но подожди, про...
0: Руку мою узнайте по голубому браслету.
1: Но в футболе же сейчас, по-моему, начали вот такую же историю делать.
0: Хот-доги можно было доставлять, точно, то есть сидишь там, мой ряд такое место такое, тебе хот-доги с колой приносят, например.
1: Как-то захотелось очень.
0: Всем приятного аппетита, кто завтракает от первой смены. Да, у нас родная речь впереди. Будет время проверить свою грамотность и будет возможность выиграть до 5000 рублей.
1: Ну и, конечно, мы сегодня говорим о вещих снах. Обязательно пишите нам все, что у вас с этим связано, в наши соцсети. Мы все это прочитаем.
0: Ну а сейчас лучшее из утренних зарядок от Каомы. Ламбады, погнали!

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Гороскоп на 15 сентября, вторник. Сегодня надо попытаться найти баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Велик риск конфликтов из-за денег, ревности и...

0: и борьбы за влияние.
1: Овны, день потребует сдержанности, осознанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем.
2: Тельцы, ваши партнеры сегодня могут быть слишком резки. Не стоит на этом основании ставить крест на взаимодействии.
1: Близнецы, посвятите время решению повседневных задач, а не отдыху. Хотя вам, может быть, не просто собраться.
2: Раки, сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет.
1: Львы, ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности.
2: Девы, ваша сильная сторона – способность видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните об этом.
1: Весы, вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций.
2: Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решения на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям.
1: Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить себе время.
2: Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам.
1: Водолей, постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне и избегайте споров. Однако не забывайте про свою позицию.
2: Рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
1: Ой, ребят, сейчас было 8:08:08. Я за всех успела загадать желание, у всех все будет кайф. Просыпаемся.

0: Привет всем от первой смены. Саша Светлов, Рита Субботина на местах. И сегодня мы обсуждаем день совпадения снов. А вам снятся вещие сны? И вообще, вы верите в то, что у них есть какое-то толкование? Ну, мы знаем, что сонников много. Каким-то, да, можно доверить, каким-то нельзя доверить. Наконец-то обнаружен тот сонник, которому можно доверять на 100%.
1: На 100%,
0: фирменный
1: ребята.
0: Сонник от первой смены. Погнали.
1: Ну что, погнали. Итак, если вам приснилась собака, значит, сегодня вам скажут, какой хороший мальчик.
0: А приснилась любимая футбольная команда? Ну, значит, кому-то сегодня на собрании будете говорить, ну, сколько можно, ну, пацаны, ну, соберитесь.
1: Если вам приснился ветер, значит, скоро вы окажетесь там, где ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ.
0: Опаздывайте на самолет, значит, боитесь упустить распродажу. Срочно проверяйте корзину и успейте сделать заказ.
1: Я это только что делала, кстати. Далее, во сне не можете найти телефон. Может быть, уже не надо искать? В продаже новая модель появилась. Мы все же слышали уже,
0: как
1: правильно?
0: Как раз сентябрь, да? Во сне у вас в ванной кран течет. Значит, слишком много воды в голосовых сообщениях, Рита. Ага. Покороче как-то переходим. Давайте, да, более цельно как-то формулировать мысль.
1: Как вы хороший мальчик. Далее, вы идете по бесконечной пустыне в поисках воды. Ребят, ну, честное слово, ну, кто-нибудь уже придите, поменяйте кулер. Ну, я же сама не дотащу.
0: Как будто Ривман постоянно пустыню видит во сне, да?
1: Получается,
0: ответственный человек.
1: Да, потому
0: руки
1: что у него
0: золотые.
1: Мышцы, знаешь, какие.
0: А-а-а. Вам снится грандиозный потоп. Вы спасаетесь. Залезли на крышу самого высокого дома. Вода все выше и выше. И тут, наконец, в последний момент на горизонте появляется спасительный плод. Что это значит?
1: Это значит, что свиты из песен снов, да?
0: Юрий Лоза будет на ретро-фм, значит, точно звучать. Да, даже такие предсказания могут сбываться. Ребят, ну а верить или нет соникам, решайте сами. Сейчас еще один музыкальный сюрприз. А по какому поводу, расскажем уже совсем скоро.

0: Мы слушаем его легендарный Билли Джин, а ведь 33 года назад, да-да-да, именно 15 сентября 93-го в Москве впервые выступил легенда поп-сцены Майкл
1: Джексон. Друзья, это было в Лужниках, проливной дождь, жуткий холод, короче, там сцену протирали швабрами,
0: реально.
1: Но 70 тысяч промокших фанатов было не остановить.
0: Да, поп-король тогда знатно, конечно, замерз, но зато именно эта дождливая поездка вдохновила его на создание легендарного хита «Strange in Moscow».
1: Вот так вот. Это осень, когда у меня, напоминаю, у тебя день рождения, да, получается, стало вдохновением для великолепного хита.
0: Я бы сказал, полноправным соавтором этого мирового шедевра.
1: Отчисления будут, но просто вопросик. Ну, хотя бы у тех, у кого день рождения осенью.
0: Да, но мы это обязательно уточним, выясним, если что, поделимся. А пока просто наслаждаемся творчеством великолепного мастера. И, кстати, таких мастеров сегодня будет еще очень-очень много на Ретро-ФМ.

0: Вот примерно таким девизом и заряжаются слушатели Retro FM, когда верят свою мечту, берут телефон в руки, набирают и попадают в игру, а дальше можно деньги выиграть, дальше термокружки выигрывают, еще другие призы. Вот именно так система и работает. Каждый час для вас какая-то классная игра от первой смены.
1: Ой, Сашка, пояснил за систему, стало все понятно.
2: Систему расшифровывать моя профессия, да?
0: Ну да ладно, про вторую и третью работу рассказывать не буду. А лучше скажу, что впереди нас ждет актуальная информация. Время новостей на Retro FM.
2: Вадим Ривман, актуальная новость, давайте.
3: Обязательно будет, обо всем по порядку. Итак, в Минтруде заявили о росте числа многодетных семей в нашей стране. С 2024 года по сентябрь этого года количество многодетных увеличилось на 16%. Об этом сегодня пишут ведомости со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов 50 тысяч. По числу многодетных семей устойчиво лидируют Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа. Компания «Озон» уточнила, что ракетная атака на «Таганрог» затронула не склад, а логистический хаб партнера маркетплейса. Поставки у продавцов этот объект не принимал и выполнял другие операции. По данным «Озон», никто из сотрудников хаба не пострадал. В результате атаки загорелся блок здания, поэтому хаб доставки партнера пока не работает. Товары, которые туда направлялись, «Озон» распределит по другим объектам. Глава «Таганрога» Светлана Камбулова, в свою очередь, уточнила, что в результате массированной атаки в городе зафиксированы 3 очага возгорания, повреждены 5 многоквартирных и 3 частных дома. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе повреждены склады сельхозпредприятий, «Озон», жилые дома, школа, коммерческое здание, газовая труба и продуктовый магазин. Над областью уничтожили более 30 беспилотников и ракеты. Единовременные выплаты беременным студенткам в размере от 100 до 250 тысяч рублей ввели 38 российских регионов. На федеральном уровне для малоимущих беременных, вставших на учет до 12 недели, предусмотрено ежемесячное пособие. Выплата зависит от регионального прожиточного минимума. Напомню, с прошлого года регионы вправе устанавливать дополнительные выплаты в размере не меньше 100 тысяч рублей для студенток очной формы обучения. Злоумышленники начали использовать новую схему обмана, рассылая россиянам поддельные сообщения от лица портала

госуслуги и медорганизации. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. В уведомлениях граждан приглашают пройти вакцинацию от гриппа, обещая запись без очереди или возможность забронировать зарубежный препарат. При переходе по ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт. Еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97.76. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Ретро FM. В первой смене намечается игра, которая расставит все по своим местам. Ну, согласись, Бакара и Бакара не звучало бы. А вот когда Бакара, то что надо.
1: Ой, сейчас запутал голову, конечно же. Ну, собственно, так же. Да, такого не будет в родной речи, потому что там только правильные слова, правильные выражения. Если честно, очень сложные. Вот мне кажется, мы не думали, что самая такая напряженная с нервом игра будет по правилам русского языка.
0: Говорят о том, насколько наши граждане неравнодушны к теме грамотности.
1: Да, друзья, звоните 23 24 883 код Москвы 495. Будем играть в родную речь и, конечно, будем выигрывать деньги до 5000 рублей. We'll be right back.

0: смене на Ретро-ФМ.
1: Итак, впереди 5 слов со сложным ударением, 5 попыток и 5000 рублей на кону. Биться за деньги будет Валерий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Валерий.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
1: Маргарита, да, здесь со мной.
3: Мне кажется, что Валерий из Санкт-Петербурга — это же культурная столица.
1: Конечно.
3: Сейчас будет 5 из 5, я уверена. А если нет, ну, это значит, все так и было задумано.
1: Валерий, за себя и за Санкт-Петербург. Давайте, соберитесь и дайте нам правильное ударение. Мы вам даем выбор, так или так. Вы должны произнести слово, вот с точки зрения того,

0: танцовщица.
1: Приняли.
2: Хорошо, давайте разбираться. Вы сказали «продали», и это правильно. Так и надо говорить. 1000 рублей ваша. Далее у нас была шелковица, но это неправильно. Словарь говорит, что все-таки шелковица. Непривычно, согласны, но что ж поделаешь. Далее, партер. Ну, конечно, не партер. Здесь 1000 рублей ваша. В четвертом слове «вручит». Все-таки правильно говорить «вручит», поэтому здесь 1000 не зарабатывайте. Ну и последнее у нас правило чередования, да, сегодня действует. Пятое слово «танцовщица». Здесь все правильно. Первое, третье и пятое были правильными. 3 из 5. А значит, вы сегодня получаете от первой смены Retro FM 3000 рублей.
1: А это одна из наших самых высоких, между прочим, оценок.
2: Да,
1: потому
2: Валерий.
1: Что 3-4 – это наивысшая похвала.
2: Игра достойная. Спасибо. Да, результат потрясающий. Оставайтесь на связи. О деньгах мы отдельно поговорим. А сейчас послушаем про те славные времена, когда мы эту грамотность усваивали с вами. Юра Шатунов напомнит нам про детство.
3: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: А я хочу опять напомнить вам, как слова правильно произносить. Это все мы узнаем благодаря игре «Родная речь» на Retro FM. Итак, внимание, «Продали», «Шелковица», «Партер», «Вручит» и «Танцовщица».
1: Вот с «Танцовщицей» мне тоже нужно запомнить.
0: Конечно.
1: Потому что, мне кажется, знаешь, в профессиональных танцевальных кругах иногда говорят «Танцовщица».
0: Конечно,
1: вот,
0: бывает.
1: И поэтому
0: говорят,
1: мне было...
0: и «Столяр», да, в профессиональных кругах, а правильно, «Столяр».
1: «Танцовщица». О, как я танцую. Вот, на «О» ударение. Вот прямо сейчас вместе и придумали. Друзья, ну а мы сегодня говорим еще о вещих снах. Через несколько минут прочитаем все ваши сообщения. Пишите в соцсетях. Может, вам что-то снилось. Может быть, когда-то давно, может быть, недавно. В общем, об этом всем поговорим уже очень-очень скоро.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.

0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Интернет готов?
16: RetroFM 70.
15: Заходи на сайт retrofm.ru
16: или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70.
15: 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня мы обсуждаем сны, совпадения снов, вещи сны. Случаются ли они в вашей жизни? И, может быть, их можно как-то запрограммировать? Есть мнение. Готов поделиться. Вдруг
2: давай.
1: Кому-то пригодится, да? В психологии называется инкубацией сна. В общем, если перед сном полностью расслабиться, сформулировать позитивный вопрос, там, ну или задачу, которая волнует, и мысленно удерживать ее, то, говорят психологи, мозг заберет эту задачу в ночную смену, да, в ночную смену обработки данных. Главное положить рядом блокнот, чтобы сразу записать ответ утренним подсознанием. Потому что, ну, понимаешь, за 5 минут очень часто большинство снов стирается сразу.
2: То есть я такая, так, мне пойдет корешка. Корешку бахнуть или нет? Как думаешь? Ну, бахнуть нам корешку, да? Как будто я с парнем расстался. Так же всегда делается. И все. И я себе с корешкой приснюсь, правильно?
1: Ну, или наоборот, не с корешкой, а там лысенькая, как Дэвид Бекхэм в 2006-м.
2: Это очень странно, но в конце концов сны тоже бывают странные.
1: Такие прически носили лучшие. Не надо обесценивать эту стрижку.
2: Я бы, конечно, лучше взяла, как у Рэйчел из «Друзей» тогда. Ну, Бекхэм так Бекхэм, он крах.
1: Знаешь, что дают? Ну, давайте разберем ваше сообщение из соцсетей. Поехали.
2: Николай нам пишет: «Привет, Ретро-ФМ. Приснился сон, что отдадут долг. Сон сбылся. Отдали. Николай». Немногословно, но приятно, очевидно.
1: Да, Евгению снятся очень часто обнаженные женщины. Намеков пока никаких не наблюдал. Но спасибо, что поделился, Евгений.
2: Максиму снится кое-что другое. За последние 2 месяца я уже второй раз видел сон, как я играю на саксофоне. У меня очень даже хорошо получалось. Теперь вот думаю, может, наяву попробовать. Вдруг получится. Уже подумываю, купить или взять на прокат. А мне кажется, классная идея. Почему нет? Ну, просто хотя бы куда-нибудь сходить, попробовать.
1: Конечно.
2: Может, что-то намек какой-то.
1: Ирина пишет: «Доброе утро из Питера. Вещи сны снятся редко, но метко. Один и тот же сон снился с разницей в 10 лет.
2: Ого.
1: Вижу рай на земле, прозрачная река. Там красивая рыбка, на форель похоже. Сначала не придала никакого значения, а потом поняла, к чему эти сны. Родились у меня прекрасные дочки. Так что снится рыбка – это к детям». Запомнили, да, наставление от Ирины. И обязательно вернемся еще к теме снов. Пишите ваше сообщение в Максе, пишите в соцсетях и слушайте вместе с нами Джой.

0: 7.39. Делаем вторники еще бодрее. Это мы. Первая смена на Ретро FM. Всем здравствуйте. Ретро FM. А он делает этот день еще актуальнее. Новости свежие от Вадима Ривмана.
1: Обязательно расскажу. Всем доброе утро. Итак, с сегодняшнего дня Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Но при этом граждане нашей страны смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней, причем без выезда из страны. Для этого до окончания срока действия безвизового штампа необходимо обратиться в любой иммиграционный офис и уплатить сбор в размере $57, передает ТАСС. Власти Таиланда объяснили изменения желанием устранить лазейку для злоумышленников, которые используют страну для преступной деятельности. Режим повышенной готовности введен в 11 районах Тувы из-за угрозы нападения медведей. Для жителей в вечернее время рядом с лесом установлен комендантский час. В период действия режима запрещены любые массовые культурные, спортивные, школьные, детские развлекательные мероприятия в лесной зоне и прилегающих к ней территориях. Родителям учащихся рекомендовано сопровождать детей по дороге на учебу и обратно. За последнюю неделю зафиксировано 10 случаев появления хищников вблизи населенных пунктов Тувы. С 1 марта следующего года в свободную продажу в России поступят сертифицированные противогазы. Об этом сообщает МЧС России. В продажу поступят гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские и камеры защитные детские. В министерстве уточнили, что противогазы исключены из перечня видов продукции, запрещенного к свободной реализации. Федеральная антимонопольная служба возбудила уже 55 дел из-за нарушений на топливном рынке России. Как пишет РБК со ссылкой на правительство, также компаниям выдали 83 предупреждения, 51 из них уже исполнено. Власти продолжают следить за ценами и доступностью топлива в российских регионах. Ну и последняя семья из американского штата Вирджиния решила избавиться от старого дивана, но вместе с ним случайно на свалку отправила и кота. А об этом пишет «Нью-Йорк Пост». Хозяева обнаружили исчезновение питомца, когда тот не вернулся домой к ужину. Позже мужчина понял, что, вынося старую мебель, мог по ошибке отправить кота на свалку. К этому времени мусор уже успели вывести, но оператор вовремя заметил животное. Кот сбежал, оказался в приюте, но через какое-то время его нашел хозяин, вернул рыжего в семью. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97.76. А далее первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.
2: Саша и Рита в утреннем шоу.
3: Первая смена.
2: С 7 до 11.
0: Три минуты 10-го, столица, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Ну, конечно, триллер, да, рассказал Вадим Ривман. Хорошо хотя бы, что все-таки кот вернулся, да, в семью, все спасалось. Вообще, я за то, чтобы рыжий всегда возвращался в семью. Не забывай навещать родителей, Маргарита.
4: Хорошо.
0: Вот, да, это традиция.
4: А как я могу забыть, они мне лоточки с собой с едой дают. Ууу, эту дорожку мы знаем.
0: Лоточек, здесь тоже звучит немножечко покошачьи, да, ням-ням.
4: Я молоко потом так шлю-мю-мю.
0: Так, сегодня сейчас чуть-чуть серьезно, чуть-чуть взрослее. У нас намечается игра «Эффект Манделы». Что это, с чем это едят? Расскажем позже. Самое главное, там настольную игру и фирменную футболку «Ретро-ФМ» можно выиграть.
4: Да, еще у нас сегодня тема про вещи сны, ребятушки. Обязательно напишите нам во все соцсети. У нас их, знаете, у нас их вообще вот столько. А мы обязательно прочитаем очень скоро ваше сообщение.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: 15 сентября, вторник. Давайте разберемся с этим днем. Сегодня надо попытаться найти баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Велик риск конфликтов из-за денег, ревности или борьбы за влияние.
2: Овный день потребует сдержанности, осознанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем.
1: Тельцы, ваши партнеры сегодня могут быть слишком резки. Не стоит на этом основании ставить крест на взаимодействие.
2: Близнецы, посвятите время решению повседневных задач, а не отдыху. Хотя вам, может быть, непросто собраться.
1: Раки, сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет.
2: Львы, ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности.
1: Девы, ваша сильная сторона, способность видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните об этом.
2: Весы, вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций.
1: Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решения на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям.
2: Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить себе время.
1: Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам.
2: Водолеи, постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном то, не избегая споров. Однако, не забывайте про свою позицию.
1: Рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
2: У нас есть открытая договоренность. У нас обычно в это время новости спорта. Александр, ну вы же как бы подготовили.
1: 3-4. Сейчас сделаем.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! Первой смене.
1: Бодрого утра всем проснувшимся. Сегодня физкульт-привет начнем, не поверите, с шахмат. Да, там есть классная новость. Команда Яна Непомнящего победила в лиге Global Chess. И в финале, отдельно хочу отметить, россиянин обыграл не кого-нибудь там, а самого Магнуса Карлсена. Да-да-да.

0: Вот, наконец-то мы все выяснили. Сначала была The Center of the Cut, а уже потом самое сердце на поражение и пошло-поехало.
1: Хорошо, что пошло и поехало дальше. Хорошо же музыки, ее должно быть больше, правильно?
0: Конечно, хорошо вообще, когда едет. А вечером еще и разгоняется. Это я про нашу вечеринку Retro FM. Для кого, если этих ритмов недостаточно, то включайте в 21.00 там так танцевально. И каждый день на Retro FM. Специально, чтобы вы и будни могли превратить в свой праздник. В 9.30 время узнать актуальные новости от Вадима Ривмана.
2: Обязательно расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем. Над Ростовской областью за ночь были сбиты больше 30 беспилотников и ракеты. Наиболее массированной атаке подвергся Таганрог. В городе зафиксированы 3 очага возгораний, повреждены 5 многоквартирных и 3 частных дома, а также логистический хаб партнера компании «Озон». Обошлось без пострадавших. Над Самарской областью ночью сбили свыше 40 украинских дронов. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а в нескольких жилых домах выбиты стекла. Над Воронежской областью уничтожили 16 дронов. Глава региона Александр Гусев сообщил, что в одном из муниципалитетов повреждено остекление, крыши и фасады 4 частных домов, пострадавших нет. Италия сможет вернуться к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини. Он выразил обеспокоенность стоимостью энергоносителей в Европе, которая остается крайне высокой из-за нестабильной геополитической ситуации как на Украине, так и на Ближнем Востоке, где осложнилась обстановка в районе Армузского пролива. До конца сентября среднесуточная температура в столичном регионе вряд ли составит меньше 8 градусов. До показателей, при которых включится отопление, столбики термометров упадут только к первой декаде октября. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в начале октября ожидается еще около 9 градусов, а 5 числа будет переход через 8 градусов к более низким значениям, рассказала специалист в интервью агентству ТАСС. Для начала отопительного сезона такая температура должна продержаться 5 дней, уточнила синоптик. Юрий Нарштейн, создатель легендарного «Ежика в тумане», празднует сегодня 85-летний юбилей. «Цапля и журавль», «Лиса и заяц», «Сказка сказок» – каждая работа мастера является подлинным шедевром. В «Ежике в тумане», кстати, применялась технология многоярусной перекладки, чтобы придать изображению необходимый объем. Так, Нарштейн в середине 70-х, еще задолго до 3D, смог создать тот самый туман, в котором ежик пытался разглядеть лошадку. И еще курсы валют на сегодня. Доллар – 84 рубля 34 копейки, евро 97.76. Ну а с вами остается первая смена Retro FM. С добрым утром!

0: 35, игра на Ретро FM скоро начнется. Никогда не было, и вот опять.
1: Да, друзья, это эффект Манделы. Мы, кстати, вот говорим про никогда не было, и вот опять. И про эту игру, она свеженькая, и про то, что сейчас опять будет какое-то воспоминание, которое, ну вот вроде мы все помним, да, а нет, такого не было, и вот опять.
0: Это и называют эффект Манделы. Ждем участника, который будет претендовать на настольную игру и фирменную футболку от Ретро FM.
1: 23, 24, 80.

0: Эффект Манделы на Ретро FM.
1: Начинаем игру, в которой воспоминания о тех или иных событиях могут быть не так однозначные. Вот мы реальность и восстанавливаем с помощью наших слушателей. Игорь из Уфы сегодня будет участвовать в игре. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Игорь, скажите, удавалось уже слушать нашу игру? Ну и, возможно, вот что-нибудь угадывать.
2: Именно эту игру нет.
3: Это дебил. Даже еще интереснее, я считаю.
1: Да, потому что здесь мы вам приведем три версии каких-то интересных там событий. Ну, конкретно сегодня мы будем говорить про песню из фильма. И вам нужно будет выбрать именно тот ответ, который был в реальности. Потому что иногда нам кажется, что вот все было именно так. Но это общее такое массовое заблуждение.
3: Да, нам всем так кажется, а оказывается как-то по-другому.
1: Да, вот это заблуждение коллективного сознания и назвали когда-то эффект Манделы. Если вы разберетесь, то получите настольную игру и фирменную футболку от Retro FM. Готовы?
2: Готов.
1: Но в таком случае вопрос. Сегодня мы предлагаем вспомнить песню из фильма «Гости из будущего». Помните такое кино? 80-е. Ну, конечно.
3: Алиса, Раслина. Мелофон у меня.
1: Да, тогда скажите, какие слова поет Алиса Селезнева в знаменитой песне? Внимание, три версии вам даем. «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края». Второй вариант. «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесное».

0: встречают, а совсем встречаются не с простой и безоблачной жизнью. Да, но эти слова остались в песне, а уже в дальнейших версиях появились недалекие даже, а чудесные края.
1: Чудесные, у меня в голове, да, чудесные
0: да,
1: края
0: были. Да, это там
1: были.
0: Большой детский хор спел, если не ошибаюсь, в 90-м году. И вот у многих уже отложилась версия позитивная. Чудесные края. А первоначальная песня-то задумалась, да,
1: там
0: с драмой
1: как бы
0: такой.
1: Стакан был наполовину пуст, а потом его переделали.
0: Вот туда, про оптимизм и пессимизм. Что ж, Игорь, ну сегодня не получилось разгадать эффект Манделы. Бывает. Будем ждать вас вновь в других играх. А, тем не менее, да, вот благодаря этому мы узнаем, оказывается, как часто мы заблуждаемся и делаем это все вместе.
1: Игорь, ну вы же не расстроились?
2: Нет, конечно. Я же дозвонился, я уже победил.
1: Ну все, кайф. Вот с таким настроением давайте вот пусть сегодняшний день у вас пройдет.
0: И с Доной Саммер прямо сейчас на Ретро-ФМ.
3: Эффект Манделы.

0: 9:46. Всем привет от первой смены. Рит Субботина.
1: Саша Светлов.
0: Мы здесь обсуждаем сны, в том числе вещие сны. Ну и вообще эту тему широко раскрываем. Я думаю, что ни для кого не секрет, да, что женщины спят дольше мужчин. Ну, как бы, наслаждайтесь.
1: Ой, что началось-то
0: да,
1: вообще?
0: Да-да-да, пожалуйста, похрапите, да.
1: С удовольствием.
0: Но вот насчет стран. А ты знал, например, что лидерами по продолжительности сна является Новая Зеландия? Там 7,5 часов дрыхнут.
1: 7,5? Да. Ну, маловато, если
0: их
1: честно.
0: Мы не совсем понимаем. А вот наши недосыпающие. Япония, Сингапур и Южная Корея. 6 часов 15 минут. Так учитывается, что они все на утреннем шоу работают.
1: Есть ощущение, да?
0: Да. Ну, бодритесь там как-нибудь, ребятки, держите. Мы где-то вот в России посерединке разместились. Такие вот, чтобы и тех не обидеть, и этим угодить.
1: Ну, а на выходных я вообще лидирую. Знаешь, мне вот это 12 часов, и я такая, ну, надо бы еще немножечко выспаться. Это сразу же и за Японию, и за всех остальных. Друзья, ну, а вы пишите про свои вещи и сны в наши соцсети. Уже очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Сборов в школу хочется спрятать.

0: справиться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
0: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru. 12+.
4: Интернет-поток RetroFM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня про сны разговариваем. В первую очередь про вещи. Какие сбывались? Может быть, как это вам удавалось, если делали что-то специально? Разные техники там, знаете, обсуждаем. Вот Николай Кривоногов все расшифровал. Он все понял.
2: Так.
1: Кошмарные сны – это когда снятся кошмары. Эротические, когда снится. Понятно, что вещи сны – это когда снятся вещи. Тебе часто твоя корзина с маркетплейсов?
2: Да, слушай, ну ты такой вообще смешной.
1: Не успела заказать.
2: Ну, это вообще всегда получается такая ситуация.
1: Так вот откуда вся эта тревога.
2: Да, Надежда нам пишет. Добрый день, когда училась в школе, не могла как-то решить сложную задачу по математике. И во сне увидела решение. Надежда Кемерова. Знаешь, кому-то там яблоко, да, упало, а кому-то вот математика снится тоже. Кому-то корзин на маркетплейсе, а лучше бы математика. Ты тогда понимала вообще, дебет с кредитом сходится? Нет? На что будешь последнюю неделю, месяц
1: жить? У меня на одного знакомого оленьи рога упали как-то. Да, было дело.
2: И что было потом?
1: Да вроде жив-здоров. Ну что, Александр пишет. Саша, Рита, приснился как-то водитель, что водитель уволился, и меня поставили на его маршрут на постоянной основе. Проходит, значит, несколько месяцев, точно не помню, может, 2-3. Водитель действительно увольняется, и меня поставили на его маршрут развозить заказы. Вот такое совпадение, Александр. Ну, видите, вас предупредили.
2: Оксана пишет. Всем привет из Екатеринбурга. Соседке по саду приснился сон, о котором она мне рассказала, что у меня появится белая юбка и белая машина. Мне нравится, как женщинам не может просто машина присниться, а как бы ты сядешь мне в белой юбке. О, боже, так здорово.
3: И потом раз, да, снится синяя Феррари. А можно красную?
2: А можно красную?
1: Ну, ты же можешь докрашивать, раскрашивать сны.
2: Короче, в тот же месяц приобрела, мне нравится вот в такой последовательности, юбку, а потом поменял машину, взяла белую ласточку. Вот, потом она спрашивала, ничего больше не снилось? Нет там никакие еще лосины, может быть, леопардовые и еще что-то такое. Вот, значит, Николай говорил о том, что долг приснился уже второму человеку, да?
1: Долг?
2: И отдали, да. Ну, то, что типа, вот мне сейчас отдадут долг, и ему отдали.
1: Ой, а дай-ка я, подожди, сейчас засну. О, все, вернули.
2: Я тебе 250 рублей переводил,
1: да,
2: за вчерашний салат.
1: Да, это не про тебя речь, ты нормально, прощена, сестра.
2: А прикинь, как банк твой, каждый день ты ему снишься с этой ипотекой. Опять Сашка снился.
1: А ты за искусственный интеллект, за роботов не переживай.
2: Ну ничего,
1: это,
2: значит, через 30 лет отдаст.
1: Да, ну что, движемся вперед, ждем ваших новых сообщений, обязательно к теме еще вернемся. Сейчас послушаем Кармен. Чао, бомбина.

0: В столице 10.00, это первая смена. А вам что сегодня приснилось? Обсудим это через несколько минут, но сейчас будут новости. Ему наверняка курсы валют снятся каждый божий день. Вадим Рибман с актуальной информацией на Ретро-ФМ.
1: И они тоже будут. Доброе утро. Итак, в Минтруде заявили о росте числа многодетных семей в нашей стране с 2024 года и по сентябрь этого года. Количество многодетных увеличилось на 16%. Пишут ведомости со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов 50 тысяч. По числу многодетных семей устойчиво лидируют, как отмечается, Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа. Компания «Озон» уточнила, что ракетная атака на Таганрог затронула не склад, а логистический хаб партнера маркетплейса. Поставки у продавцов маркетплейса этот объект не принимал и выполнял другие операции. По данным «Озон», никто из сотрудников хаба не пострадал. В результате атаки ВСУ загорелся блок здания, поэтому хаб доставки партнера пока не работает. Товары, которые туда направлялись, «Озон» распределит по другим объектам. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления от имени госуслуг и поликлиник с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Ссылка в таких уведомлениях ведет на фишинговый сайт, имитирующий госуслуги. Там у пользователя пытаются выманить логин и пароль для доступа к настоящей учетной записи. Как отмечается, записываться на бесплатную вакцинацию по ОМС необходимо только через госуслуги, проверенные государственные приложения или регистратуру поликлиники. Во Внуково минувшей ночью встречали спортсменов, которые триумфально выступили в целой серии соревнований по спортивной аэробике в Испании. Спортсмены вышли под аплодисменты и звуки гимна в аэропорту. Россияне привезли 10 золотых наград, 4 серебряных и 5 бронзовых. По итогам трех турниров – чемпионата мира, первенство среди юниоров, а также среди юношей и девушек – российская сборная стала лидером и по числу медалей высшей пробы, и по общему количеству наград. И напоследок о курьезном случае, который произошел на железной дороге в Германии. Движение поездов на одном из маршрутов было остановлено на полтора часа из-за того, что дежурный напился до потери сознания. Как пишет газета «Бильд» со ссылкой на полицию, в какой-то момент дежурный перестал выходить на связь, его коллеги вызвали полицию, скорую. Стражи порядка нашли мужчину, лежащим на диване, а рядом были разбросаны несколько пустых бутылок пива. Алкотестер показал почти 1 промилле в крови дежурного. Через какое-то время на станцию прибыл вызванный сменщик. Движение поездов возобновилось, ну а в отношении горе-дежурного примут меры. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 34 копейки. Евро 97,76. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Алиса, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Только железная дорога, железной дороги рознь, да? Ну вот у нас же тоже поезда задерживаются, mm-hmm. бывает. Ну как об этом маэстро пел? Кондуктор, не спеши, понимаешь? Слушай, с девушкой я прощаюсь навсегда. Но... здесь с дежурным я отмечаю, что 30-летие
1: да,
0: службы.
1: Да вообще не важно. Я лично понимаю дежурного, потому что поезда это такая романтика.
0: Я понимаю дежурного, а мы слушаем, что ты понимаешь дежурного.
1: А поезда это романтика, понимаешь? И ты такой вот едешь дорогой, и ты такой, да возьму немножечко беленького, сухенького. Оно, конечно, может вредить моему здоровью, но с другой стороны, да, опять же, вечер, пятница.
0: Ну, вообще, Кузя, конечно, это вот чаек или кофеек вот из этой кружечки фирменной вот нашей.
1: Мне понравилось, как ты меня вообще просто обесценил всю мою... Это сказал, ну, вообще, чаек или кофеек.
0: Пьющих надо ставить на место. Будет заботиться о здоровье нации. Но это мы не серьезно. А что касается серьезных планов, то у нас Руссо-туриста в первой смене будет игра, где мы улучшаем наши запасы иностранных слов.
1: Да, друзья, и мы сегодня говорим про, значит, в день совпадения снов, говорим про то, какие вещи сны вам снились. Ну, когда-нибудь вдруг такое было, обязательно пишите нам во все наши соцсети, и мы прочитаем.

0: Каскот на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Доброе утро! Гороскоп на 15 сентября, на вторник. Сегодня надо попытаться найти баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Велик риск конфликтов из-за денег, ревности или борьбы за влияние.
2: Овны, день потребует сдержанности, осознанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем.
1: Тельцы, ваши партнеры сегодня могут быть слишком резкие. Не стоит на этом основании ставить крест на взаимодействие.
2: Близнецы, посвятите время решению повседневных задач, а не отдыху, хотя вам может быть непросто собраться.
1: Раки, сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет.
2: Львы, ваши энергичность поможет разрулить все возникшие сложности.
1: Девы, ваша сильная сторона – способность видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните об этом.
2: Весы, вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций.
1: Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решения на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям.
2: Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе.
1: Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам.
2: Водолеи, постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров. Однако не забывайте про свою позицию.
1: Рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
2: И просыпайтесь, ребят. Ну все, уже пора. Прям, знаете, в таком настроении, чтоб хоба вместе с нами.

0: 17. Это первая смена. Саша Светлов, Ирина Субботина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здрасте.
0: Да, мы сегодня здесь, да и вообще не только сегодня, для того, чтобы помогать вам пробуждаться в классном настроении, прогонять сон. Ну, а иногда нам на помощь приходят, конечно же, проверенные десятилетиями мелодии ретро-ФМ. И сегодня мы хотим предложить, ну, такую специальную подборочку от ретро-ФМ, которая прогонит сон. Я думаю, что начать надо с песни, которая ассоциируется с самым бессонным праздником году, Новым годом. Это, конечно, дискотека «Авария».
1: Ой, сразу мандаришками запахло. Нет ощущения такого?
0: Да, и до 6 утра никто не ложится.
1: И пора уже билеты как будто прямо сейчас куда-то покупать, потому что они будут стоить, да не важно.
0: Это мы вас так настраиваем к нашим новогодним играм, они будут впереди.
1: Так, дальше следующая песня, которая вот я как раз говорила, что билеты пора покупать куда-то. Каждый раз, когда я куда-то еду, у меня эта песня в наушниках, потому что она напоминает мне о Москве. И я такая, сейчас как приеду с новыми силами, сейчас как зажгу на работе и так далее. Давайте поставим.
0: У меня она на будильнике стояла. Невозможно не встать и не нажать, потому что что-что, а сон прогоняет мгновенно, на 3 секунде. Настоящий кач. Так, я бы предложил легендарный хит группы Kiss, I was made for loving you, baby. Тоже далеко от спокойной ночи,
1: слышите,
0: малыши.
1: Я вот по столу вот так тын-тын, и ручкой, и ножкой, потому что невозможно спать под это.
0: Ну, если и эти треки не помогут, то есть у нас еще специальный коктейльчик с Александром, звукорежиссером, насобирали, который точно прогонит, потому что если задуматься об этих песнях, то сон снимет как рукой. Это легендарный «Скэтмен».

0: всего дня.
1: Это ты на этом...
0: По пробкам на работу.
1: Либо по пробкам, либо на... Ну, как это называется? Кого все не любят летом? Кто ездит на этих штуках?
0: Самокатчики?
1: Самокатчики!
0: А почему ты на меня, на, не на сами?

0: который может плавненько перерасти филичиту на ретро-ФМ, а потом в 21.00 взорваться на вечеринке.
1: Мне понравилось танцевальное переключение. А не отправишься ли ты самой в танцевальное переключение
0: Но
1: в эту пятницу?
0: Только если возьмем с собой кроссовки-спанок. БКР на ретро-ФМ. Продолжение первой смены. Просыпайтесь, друзья.

0: На столичных 10-19 Саша и Рита на местах. Ты, наверное, слышала, что появился самозапрет на кредиты, да?
1: Ну да.
0: Ну, в принципе, полезная штука, да, для безопасности. Но у россиян спросили, а чего вы еще хотели самозапретить? Ага. 2/3 россиян хотели бы вести самозапрет на соцсети перед сном.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Так, но смотри, а на втором месте по популярности стали поздние визиты к холодильнику. Ну, после 10 вечера. Это твою всю жизнь запретят.
1: Вообще,
0: слушай,
1: получается,
0: куда вы
1: взяли и просто мою ночь запретили.
0: Да-да-да, как я буду жить, да? А еще покупать себе фитнес-абонемент. Вот самозапрет, потому что люди жалуются. Покупают на целый год, а потом не ходят.
1: А вот с этим я не согласна. Вот туда я хожу вообще-то. Вот это единственное. Потому что что? Правильно, то, что я ночью просыпаюсь, как сегодня. Я дважды, чтобы ты понимал, ела черный хлеб. Но я такая...
0: Зубы покажи.
1: Пока на
0: месте. Все на месте.
1: Но это же не тот сухарь. Вот там не все были на месте.
0: Те сухари хоть перестал покупать.
1: Поэтому я теперь просто хлебушек покупаю. И думаю, ну он же черненький, менее калорийный.
0: Берегите себя, берегите зубы, ходите в фитнес-клубы и соцсетями. Ну давайте хоть как-то в меру уже.

0: Вот интересно, сколько девочек назвали именем Дуня в этом году? Маргарита. Маргарита, статистика, подключитесь, пожалуйста, к разговору.
1: Ну, я думаю, что мои родители прослушали. Они другую песню слушали или что-то читали, понимаешь? Вот это вот самое интересное. Вот потому что, знаешь, как со мной обычно где-нибудь знакомятся?
0: Ну, а в образованной семье всегда так. Поэтому, как бы, там выбор был либо Маргарита, либо Порфирий. Вот, ну, начитанные люди, это же разные произведения.
1: Я тебе хочу сказать, что отец 100% ждал Порфирия, поэтому он как бы с Маргаритой, но как бы с другой стороны. Лови мяч футбольный.
0: Ладно, Булгаков так Булгаков. Десять тридцать. Серьезные новости от серьезного Вадима Ривмана.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Так, регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банка и налоговой службы. Об этом сообщила финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно это касается частых поступлений от разных людей. Если операция покажется подозрительной, то банк может попросить подтвердить происхождение денег, например, с помощью чеков или договоров. Эксперт также советует указывать назначение платежа при сборах денег, а если на счет по ошибке пришел чужой перевод, то тратить эти деньги не стоит. На Камчатке ввели штрафы от 1 до 10 тысяч рублей за кормление диких животных. Изменения в местное законодательство внесло Заксобрание региона. Поводом для внедрения таких мер стал случай 2025 года, когда работники одной из организаций на Камчатке подкармливали медвежат. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов тогда поручил заинтересованным ведомствам продумать меры для пресечения подобных нарушений. В итоге были установлены штрафы за кормление диких животных, а также минимальное расстояние, на которое к ним можно приближаться, например, к медведю на 200 метров, к дикому северному оленю и снежному барану на 450 метров. Ну а между тем режим повышенной готовности введен в 11 районах Тувы из-за угрозы нападения медведей. Для жителей в вечернее время рядом с лесом установлен комендантский час. Первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, но он быстро растает. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Устойчивый снежный покров начнет формироваться в центральной России не раньше наступления календарной зимы. Сейчас в Москве установилось бабье лето на минималках, так выразился Тишковец. Для классического бабьего лета не хватает устойчивого солнца и сухости. Большинство работающих россиян сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководителя задачи без четких критериев. 68% работают в условиях жестких дедлайнов, а 60% сталкивались со злоупотреблением полномочиями. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на опрос. Регулярную и понятную обратную связь получают только 14% россиян. Для 42% коммуникация с руководителем сводится к ситуациям, когда что-то пошло не так. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97,76. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Good day, my friends. How are you?
1: I'm good. And you?
0: Ну, в общем-то, intermediate мы сдали. Да.
1: А чтобы да, на выучить... На C1 идем.
0: Да, и иностранный язык получше. Можно, ну, либо преподавателя нанять, либо пойти в какую-нибудь группу подготовителю, либо просто участвовать в игре Руса Туриста.
1: Да, ребята, моя любименькая игрушечка. Разговариваем на разных языках, оказываемся в разных странах, в разных ситуациях. И за это еще получаем нашу любимую термокружку. Поэтому звоните всех, кто хочет сыграть в Руссо Туристо. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: Кристо.
1: Обліка моралі.
0: Первый смен на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро, ребята! Good morning, бонжурно! И дальше перечисляйте сами все, что знаете, потому что это может вам пригодиться в игре «Руса-туриста», «Познание», «Иностранные языки», ну и фразы, которые вам могут пригодиться, если будете путешествовать по странам.
3: Ну что, давайте здороваться с тем, кто сегодня с нами летит, а куда, скажу чуть позже.
2: Московская область на связи. Анна, здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Анна, здрасте! Скажите, вы вот последний раз где были, где разговаривали на другом языке?
4: В Египте.
3: Все, супер. Хорошо, что мы сегодня не Египет загадали, а то было бы слишком просто вам, наверное.
2: Да, да, да. Мы сегодня отправимся в место не менее красивое, а я бы даже сказал чуть-чуть более.
3: Итак, ну что, начинаем? Вы готовы?
4: Готово.
3: Итак, погнали. Значит, я вам расскажу. Значит, мы с Сашей в Праге. Опаздываем на поезд, ну, потому что Саша, как обычно, куда-то убрал свой телефон. Вы бы знали вообще, как он это делает. Долго не могли его найти. Значит, бежим уже и спрашиваем у сотрудника вокзала, откуда отправляется поезд. И мужчина нам отвечает.
5: Влак идиште, сжать его наступиште.
3: Вот что он нам сказал? Поезд отправляется через 30 минут. Поезд отправляется с третьей платформы. Или ваш поезд ушел. Но зато теперь вы можете потусить в Праге еще сутки. Поздравляю!
5: Влак отъешьте, с Гретико наступиште.
4: Второй вариант, давай.
3: Поезд отправляется с третьей платформы.
2: Ну, я ж понятно
3: и сказал. Уважаемый Вжичкович, не могли бы вы нам

0: классная идея мне придумала вместе с Ритой и Сашей.
1: И в этот момент, конечно же, в наушниках будет играть что? Ну, назови любую песню Retro FM. Веселые ребята, розовые розы, например. Которые будут звучать прямо сейчас. А Аню мы еще раз поздравляем.
2: Руссо Туристо.

0: А как там они называются? Pink Roses, да? Если
1: да.
0: переводить.
1: Yeah. Слушайте, только что играли в Ростуриста, я уже говорила, моя любименькая игрушка. И только что, вот я честно говорю, случайно открыла одну соцсеть, и написано: вакансия для тех, кто устал от Москвы. Внимание, ребят, записываем. Ловец миди, Нидерланды. До 5600 евро. Сборщик оливок, ну тут скромненько, да? Сицилия 2500. Оператор дройки коров, Швейцария 4800.
2: Оператор, называй меня оператор с этого дня, да?
1: И, конечно, упаковщик икры, Норвегия до 4200. Ну, как бы я не знаю, какое резюме конкретно туда нужно отсылать, но думаю, ловец миди.
2: Самое главное, выбор есть.
1: Выбор есть. Ты куда бы пошел?
2: Мне нравится оператор. Да-да-да. Вот ну я хочу все. Быть оператором. Там же так же вот с наушниками и микрофоном, да?
1: Да, конечно же. Если, ну, да, если учесть, что это дойка коров. А здравствуйте, коровка-буренка уже подоена.
2: Параллельно консультируешь людей в безопасности где-нибудь в банке.
1: Я не люблю морепродукты, поэтому мидии нет. А вот оливки за 2500 и еще небольшой кусь, это я собираюсь.
3: Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру.

0: Банк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Retro FM.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня 15 сентября, день совпадения снов, и тему снов и вещих снов особенно мы подробно раскрываем. Но это не так просто сделать, потому что, ну, как говорят сомнологи, да, мы забываем 95% снов в течение первых 5 минут. Так что обсуждать то, что мы забываем, не просто, тем не менее, что-то
2: остается. У меня всего лишь один вопрос, а можно я буду забывать вот это, то, что мне снится? Мне постоянно, ну, я же говорю, фигня какая-то там, я не знаю, мухи огромные ходят по офису.
1: Сон тебя за что-то наказывает.
2: Можно я вот это буду
1: обычно
2: забивать?
1: Обычно сны стираются, но не у всех.
2: Не у всех.
1: Ты задумайся.
2: Я потом думаю об этом.
1: А еще вот такая тема, да, ну, многие же люди разговаривают во сне. Давайте так, каждый бывал в этой ситуации. Поднимите руку, кто бывал. А, ну понятно.
2: Ой,
1: Рита,
2: смотрите,
1: да,
2: сейчас подняли двое коллег, которые не только во сне, а как я уже вам рассказывала, они тут разговаривают, и главное, знаете, не друг с другом, а просто. Вот ты потом думаешь, ясненько,
1: ну,
2: все
1: когда
2: нормально.
1: Ты активный собеседник. Так вот, разговор во сне абсолютно безопасен, говорят специалисты. Вы не выдадите свои страшные секреты, потому что в этот момент мозг генерирует случайный поток слов. Расслабьтесь, ребята, и болтайте сколько угодно. Знаешь, ты болтаешь во сне, помнишь, да?
2: Да, конечно, еле внятно. А вот то, что я ем во сне, это как? Я реально иногда не помню этого.
1: Да, но потом это можно увидеть, если часто это делать.
2: Ну, я всегда вижу, знаешь, какие-то шкурки от банана, какие-то фантики.
1: Следы греха.
2: Да.
1: Ладно, ребят, берегите здоровье. Всем здорового, классного сна, но в меру. Так, чтобы к 7 утра, да, все как штыки, и завтра обязательно включили первую смену на Ретро-ФМ.
2: Хорошего дня и встретимся завтра.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. 7

0: Московское время 11 часов. Вторник, 15 сентября. Ух ты ж, половина прошла. Прямо сейчас новости от Дмитрия Королева. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. У федеральных льготников есть право подать заявление в социальные фонды до 1 октября для получения компенсации вместо полагающихся им социальных услуг. Сделать это можно через госуслуги в МФЦ или клиентской службе СФР. Об этой возможности напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. После этого срока изменить решение можно будет лишь через год. Сейчас стоимость полного набора социальных услуг составляет около 2000 рублей. Вице-премьер Италии Матео Сальвини выступил за восстановление связи с Россией. Речь идет об экономике, торговле и культуре. Однако он уточнил, это произойдет после окончания конфликта на Украине. Тогда же Италия может вернуться и к закупкам российского газа. Сальвини отметил, что текущая стоимость топлива в Европе чрезмерно высока. С 1 марта будущего года каждый житель России сможет свободно купить сертифицированные гражданские и фильтрующие противогазы, в том числе детские. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС. Таким образом, будет снят запрет к свободной реализации этих изделий. Современные форматы помогают молодежи по-новому знакомиться с казачьей культурой. Об этом говорили на сессии в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Один из примеров – проект «Казаки делают хиты», который сочетает традиционные мотивы с современным музыкальным звучанием. Такой подход позволяет показать казачество не как музейную историю, а как живую культуру, которая развивается и может быть интересна молодой аудитории. Слово «кринж» стало самым раздражающим слух россиян. По крайней мере, так ответили 28% участников очередного любопытного исследования. Далее в списке уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «денежки» и «кушать». Канцеляризмы вызывают неприязнь лишь у 2% опрошенных. При этом 9% респондентов заявили, что их не раздражает ни одно слово вообще. И в завершении выпуска несколько слов о валюте. На этот вторник доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. Пока на этом все, а далее на Retro FM встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Так, ну что, мы в очередной раз выяснили, какие нас с вами слова раздражают. Я давайте сразу из блокнотика своего буду вычеркивать, так чтобы больше не пользоваться, чтобы не раздражать никого. Что там было? Рофл, инфа, лол, имба. Ой, я надеюсь, сейчас нигде не выругался. Самым бесючим оказалось, кстати, слово «кринж», как мы узнали. Причем бесит оно даже уже тех, кто его когда-то внедрял усиленно. Даже молодежь раздражается, да. Какие вот можно использовать? Что у нас там, в принципе, осталось? Мне получается, кажется, слов-то не осталось никаких вообще. Как же быть, как делать? Вайб, ок, короче. Что там еще были? Какие слова? В принципе, кейс, триггерить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, фейк, хайп. Ну, ладно. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Изи вот еще, да? Сможем понять друг друга, я думаю. Это же самое главное, правильно? Вот, а мы еще что с удовольствием понимаем и принимаем? В больших количествах, между прочим, музыку нашу любимую. Скоро с нами Modern Talking, Шура и Тото Кутуньо. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем Ретро-ФМ.

эмоции, которым верили и верят многие поколения, в том числе и сейчас. Вот все тогда сошлось в середине 80-х. Неповторимый высокий вокал Томаса Андерса, конечно, наполненный искренними эмоциями. И великолепные, сочные мелодии от гениального продюсера Дитера Болина. Ну, такая настоящая классика, не стареющая. Так, знаете, вот слушаешь эти песни, и так и тянет сделать что-нибудь хорошее под эту музыку. Пойду сделаю хорошее. Съем коржик.

0: Fancy, знаменитый Slice Me Nice. Нарежь меня красиво или нежно. Ну, с одной стороны, звучит, может быть, и кровожадно немного, но ключевые слова тут, конечно, красиво, нежно. С любовью, в общем. Нашинкуй. Ну, или на мелкой терочке также можно иногда, чтобы, так сказать, как следует, чтобы потом не повторять. Хотя, почему не повторять? Можно такое и повторить, наверное, иногда. Так, все, фантазию включаем, размышляем, если требуется, конечно. Но все это делаем под музыку, под лучшую в мире, которая звучит здесь в эфире Ретро-ФМ. Ну, само собой, скоро Space, Сергей Минаев и много чего еще. 11 часов и 49 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного вторника.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
8: Radio Hub. 12+.

0: реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015. Редактор

0: Москве осень.
1: Ну, а еще в Москве полдень, конечно. Вот такие новости. Ну, теперь о новостях серьезно. Дмитрий Королев пришел все рассказать. Дим, пожалуйста.
2: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Сервисные роды в Ханты-Мансийске запустили уникальный проект. С этого учебного года студентки очной формы будут получать комплексное обслуживание. За каждой беременной в женской консультации закрепляется врач. График приемов подстраивают под учебное расписание. В программу также входят индивидуальный родильный зал, а после сопровождения психологов. Также студентки будут получать повышенное пособие по беременности и родам. 9 стран шенгенской зоны отложили биометрические проверки на границах. В частности, с заявлениями выступили Франция, Греция, Италия и Швейцария. Власти этих стран обратились к Брюсселю для выделения им большего времени для внедрения системы въезда и выезда для граждан третьих государств. При этом отмечается, что отсрочку запрашивают не на все аэропорты. В том числе отпечатки пальцев собирают в Брюсселе, а также во Франкфурте и Амстердаме. Всего схема охватывает около 1500 пунктов пересечения границы. На Пхукете наблюдается нехватка некоторых категорий номеров в популярных отелях на период новогодних праздников. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Тем временем с этого дня Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. При этом представитель тайского МИД сообщил, что россияне смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней без выезда из страны. Сообщений про инопланетян станет больше. В Пентагоне указали на разрешение сотрудникам разглашать данные по теме НЛО. Это касается как бывших, так и действующих работников. Они могут не опасаться преследования или лишения доступа к секретной информации. В ведомстве добавили, что распоряжение об этом дал президент США Дональд Трамп. Ну а Всемирная федерация тхэквондо сняла ограничения на проведение международных соревнований на территории России. Решение было принято на внеочередном заседании федерации в южнокорейском Чунчхоне. В январе текущего года федерация вернула российским и белорусским спортсменам право выступать с национальным флагом и гимном. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот вторник. Так, американский доллар сегодня держится на отметке в 84 рубля 34 копейки. За единую европейскую просят 97 рублей и 76 копеек. В Москве 12 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка, проверенная десятилетиями. Всем хорошего дня и отличного настроения в компании с Ретро-ФМ.

Это «Браво» и Жанна Гузарова. «Будь со мной» на Ретро-ФМ. А давайте будем. Будем друг с другом. А вот чего мы будем, это уже каждый сам решает. Все мы люди взрослые. Ну, базовая история, понятно, это классная музыка здесь в эфире Ретро-ФМ. А кто еще с нами будет обязательно, регулярно продолжит это делать? Утреннее шоу «Первая смена». С 7 до 11 Саш Светлов и Рита Субботина каждый будний день приходят сюда с играми, подарками крутыми, темами интересными, ну и шутками, естественно, само собой. Еще и отличное настроение забывают прихватить. А музыка любимая, она всегда остается рядом, в том числе и по утрам. Не забудьте, «Первая смена» с 7 до 11, а в ближайшее время «Синяя птица», «Рики и Повери», «Живаго» и много чего еще классного, музыкального, мелодичного, в общем, всего того, к чему мы привыкли и очень-очень сильно любим. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного вторника.

Everybody needs love, everybody wants love. Каждый хочет любви, каждый нуждается в любви. Понятно, что как будто бы вещи банальные абсолютно фразы, но проговорить такое лишний раз, я думаю, точно не помешает, потому что, ну, про такие вещи базовые надо помнить, мало ли. А то, вы знаете, мы в суете вот этой дневной иногда забываемся, что-то на работу куда-то, в пробках, что-то бежим. Ребят, вот она, база. Everybody needs love. Все, Живаго. Celebrate the love. В любви признаемся всем песням, без исключения, которые звучат в эфире Retro FM. Скоро Sting, кино, Абба и кое-что еще. Обязательно сегодня вторник, у нас 15 сентября. Напомню, продолжается.

многие люди задаются вопросом, для чего вообще творческие люди, ну, авторы песен, например, все это делают. Для чего они пишут эту музыку? Много всяких разных версий есть. У Стинга, конечно, своя. Он говорил о том, что я пишу, говорит, песни прежде всего, чтобы развлечься и потренировать мозги. Мне нравится использовать эту форму искусства как средство повествования. Ну, вот мы прямо понимаем, насколько все-таки сильно натренированы теперь уже мозги у Стинга. Ну, я как бы говорю его языком. Гениально, как всегда, шедеврально, неповторимо. И это можно сказать обо всех песнях, которые звучат в эфире Ретро FM. Алиса

0: тренд их скоро, между прочим. Группа Starship, да и не только. Все это в самое ближайшее время. 12:50. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас продолжается музыкальный вторник.
1: Реклама.
2: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Целых 13 часов уже в Москве. Ну что, пусть остальные тоже будут целыми. О том, что было, есть и будет, знает Дмитрий Королев. Он сейчас все расскажет в новостях. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Запуск воздушной беспилотной доставки быстрым не будет. Технологию уместно внедрять в мирное время, когда граждане смогут спокойно относиться к дронам. Такое мнение выразил член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. Ну а ранее глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал, что до конца года будут выбраны города для эксперимента по доставке с использованием беспилотников. Россия хочет завершить украинский конфликт. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, если Украина готова к возобновлению мирных переговоров, то Россия согласна на это, так как ей есть что сказать. Лавров добавил, в отличие от других западных стран, Соединенные Штаты понимают первопричины этого конфликта. Евросоюз по-прежнему стоит на том, что нельзя признавать Крым и Донбасс российскими, а также выступает за вступление Украины в НАТО. Китай ввел масштабные ограничения на въезд и выезд из страны. Это позволит правительству еще больше контролировать своих граждан. Так, людям, которые, по мнению властей, нанесли ущерб национальной безопасности или интересам Китая, находясь за границей, может быть запрещено покидать Китай на срок до 3 лет. Новые правила могут применяться к любому, кто считается угрозой промышленной или технологической безопасности страны. Россияне назвали самые престижные профессии. По данным сервиса Superjob, у большинства граждан в почете программисты и IT-специалисты. Также престижные в этом году россияне считают инженеров, квалифицированных рабочих, топ-менеджеров, врачей и военнослужащих. При этом 6% респондентов считают, что престижной может быть любая профессия. Остальные уверены, что престижных профессий вообще не существует. Ну и 2/3 россиян хотели бы ввести самозапрет на просмотр соцсетей перед сном. Еще 1/4 ограничить привычку ночью заглядывать в холодильник. Это показал очередной опрос граждан нашей страны. Также почти каждый 5-й участник исследования выразил готовность отказаться от приобретения фитнес-абонементов, поскольку в дальнейшем ими практически не пользуются. Еще 18% хотели бы ввести ограничения на ночные покупки на маркетплейсах. Это защитило бы их от эмоциональных трат. Ну и о валюте. На этот вторник доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: вы знаете, сейчас чуть было не разочаровался. Мне тут искусственный интеллект наплел, что голос Тарзана вот в этой песне группы Балтимора не настоящий, не человеческий, а якобы синтезированный. Тарзан не настоящий, надо же, не может такого быть. На самом деле все нормально, проверил, голос настоящий. Хотя, ну, мы-то с вами знаем, где настоящий Тарзан обитает. Где-то рядом с Натальей, я так понимаю. 13 часов и 19 минут московское время. Дальше с нами абсолютно все настоящие. Крис Рим, Леонид Агутин, Глен Медейрес уже на подходе, прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов, я тоже настоящий, в самом делешный. Все, продолжаем наслаждаться музыкой здесь, в эфире Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
0: сегодня... Ясен-красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
0: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.

Кстати, по меркам профессиональных музыкантов, Крис Ри взял гитару в руки довольно поздно, в 21 год. И, кстати говоря, он купил ее на деньги, которые откладывал на покупку одежды. Вот так действуют гении. Только потом мы узнаем о том, что не гений. Крис Ри всем все уже доказал. Кстати говоря, рассказывал про него в программе «Ю», которая выходит в эфир «Ретро-ФМ» по субботам. Там я рассказываю про лучших, про любимых артистов. Кстати говоря, на этой неделе, давайте уже открою тайну, в 13 часов в субботу в программе «Ю» расскажу про Юрия Шатунова. Все, теперь вы все знаете. Хотя нет, не все. Из ближайших песен, которые мы услышим, Саманта Фокс, Скэтлен Джон и «Цветы». Буквально через пару минут все продолжится прямо здесь, на Ретро-ФМ.

0: Замечательная Саманта Фокс. А вы заметили, как она произносит, точнее, пропевает вот эти слова в конце? Touch me. Сейчас. Секундочку. Там очень важно в конце песни. Вот те эмоции надо прочувствовать. Вот, все. Саманта, верим. Верим, как и в то, что в ближайшее время на Ретро-ФМ будет Филичита.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

Собственно, ее-то Филичиту на Ретро ФМ мы и начинаем. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. 5533, короткий номер для ваших смс-ок. Начинайте их со слова Ретро ФМ. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите Филичиту, заполняете специальную форму. Ну или пишите, вернее, заходите в наш канал в Максе. Там уже выложено специальное сообщение. Под ним можно оставить привет или поздравление. Самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, не забывайте подписываться, как вас зовут, откуда вы, кому адресовано сообщение.

0: Николай. Поздравляю друга из города Тихорецка Краснодарского края, Вячеслава Шишкина. Друг, не унывай, все будет класс. Здоровья тебе, хорошего настроения и везения. Ну, правда, непонятно, с чем поздравляют, но, видимо, с днем рождения. Друзья, вы пишите подробнее. Как говорится, не экономьте на буквах. Анастасии из Абакана передает огромный привет Юляше. Спасибо тебе за помощь. Дмитрий из Москвы передает привет, желает отличного дня, прекрасного настроения Оле Копыловой.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Марина из Ясногорска Тульской области поздравляет любимого зятя Тимофея Евгеньевича Олейникова с днем рождения. Желает ему крепкого здоровья, душевного равновесия и всего самого доброго. Пусть все мечты сбываются. Алексей из Ростова поздравляет с днем рождения Наилюшку Закиеву из города Щекино. Желает крепкого здоровья, оставаться такой же прекрасной. Скоро приеду, пишет Алексей. Ну а Андрей Белоус из Оренбурга поздравляет сотрудников Роспотребнадзора с профессиональным праздником. Желает здоровья и успехов во всех начинаниях.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Ну, мы хоть и не каскадеры, но тоже улыбаемся и тоже не можем иначе. Друзья, Феличита на РФМ продолжается. Алексей из Мариуполя передает привет своим коллегам по работе Сергею и брату Владимиру, которые выкладывают стену до конца рабочего дня. Уже немного осталось. Хорошего вам настроения, пишет Алексей. Еще один Алексей Косенков из Ростова-на-Дону поздравляет свою куму Юлю и жену Марию с прекрасным днем, желает хорошего настроения на весь день и приятного вечера. Ну а Евгения Кузнецова из Новомосковска передает привет Татьяне и Денису Кузнецовым.

0: Надюшка и офис 215 поздравляет начальника огромного отдела Анну Анатольевну с прошедшим днем рождения, вчера был. Желают ей ошеломляющих, блестящих успехов, богатырского здоровья, неиссякаемой энергии, а в самых обычных днях находить поводы для улыбок. Елена передает привет Лешеньке, водителю маршрутного такси 174 города Волгограда. Огромный привет и хорошего настроения. Николай из Нижегородской области, поселок Тонкино, надеюсь, правильно прочитал, передает привет всем механизаторам, которые сейчас так же, как и он, трудятся в поле. Ну, а Сергей передает привет супруге Ане из Барнаула. Столице мира, между прочим, ну, по версии Сергея, по крайней мере.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

окна будем клеить чуть позже, если вообще будем. А пока читаем сообщения, друзья. Ну, подписаны, естественно. Вы не забывайте подписывать свои сообщения. Это важно. Юлия Китник из Севастополя поздравляет с днем рождения Елену Владимировну Иванову. Желает успехов в работе, семейного благополучия и всего, чего сама пожелает. Теодора из Москвы передает привет самому обворожительному и лучшему мужу Ивану Александровичу. Ну а Виктория из Казахстана, город Алматы, передает привет доченьке Елизавете в Астану. Люблю, скучаю.

0: Да, ваши сообщения, они тоже как мелодии, друзья, звучат. Наталья Пельтяева передает привет своему любимому и самому лучшему мужу Геннадию. Он сейчас находится в Москве, а живем мы во Владивостоке. Скорее возвращайся домой, пишет Наталья. Скучаем, очень сильно любим и ждем. Айрат из города Ульяновска передает привет любимой дочке Аделечке. Дочка, все будет окей. И заодно привет по маршруту номер 56, вы лучшие. Владислав передает привет из Краснодара своему папе Алексею, который сейчас находится в Сочи. Желает ему счастья, здоровья, сил и терпения.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте.

0: Солнечный Фурманов, я так понимаю, это город такой. Хорошей погоды нам всем. Елена Вячеславовна поздравляет Елену Демину с днем рождения, с круглой датой. Пусть исполняются мечты и желания. Коллеги из оздоровительного комплекса Ватутинки поздравляют с днем рождения Юлию Николаевну Соболеву. Желаю, чтобы работа радовала. Вдохновение никогда не заканчивалось, а все профессиональные задумки легко воплощались. Пусть жизнь будет такой же яркой и насыщенной, как лучшие коктейли в вашем исполнении. Пусть рядом будут люди, которые ценят и поддерживают, а каждый день дарит поводы для улыбок.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

Ace of Base завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. К сожалению, как всегда, много сообщений не подписано. Они, к сожалению, были не прочитаны в рамках программы. Завтра обязательно подпишитесь. Не забудьте. Елена из Чехова передает привет своим дорогим коллегам Олечке, Маргарите, Елене Николаевне, отпускнице Татьяне Викторовне. Девчонки, вы самые лучшие. О таких коллегах можно только мечтать. Елена из Москвы. Сегодня день рождения моей дочки Маргариты, пишет Елена. Ей исполняется 30 лет и желает ей всего самого наилучшего. И она самая лучшая, что у меня есть. Виктория передает привет своей маме Свете. Ну, а Анатолий из Москвы поздравляет свою любимую мамочку Валентину Георгиевну с днем рождения. Желает долгих лет жизни, здоровья и пусть все будет очень-очень-очень хорошо. Друзья, на этом будем завершать сегодняшнюю филичту. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова ваши приветы и поздравления.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Ну и прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Вакцины от гриппа начали поступать в регионы страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Там уточнили, в этом году состав препарата полностью обновлен. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что все отечественные препараты, которые поступают в пункты вакцинации, проходят контроль качества. Проверку проводят государственные лаборатории Росздравнадзора. Отмечается, первая волна ОРВИ обычно приходится на вторую декаду сентября. За срыв украинского урегулирования министр иностранных дел Сергей Лавров возложил ответственность на Европу. Глава МИД заявил, что конфликт мог быть завершен еще год назад, если бы Запад не оттянул США от договоренности Анкориджа. При этом Лавров отметил, что Штаты понимают первопричины этого конфликта. Глава внешнеполитического ведомства добавил, если Украина готова к возобновлению мирных переговоров, то Россия согласна на это. Сербия не планирует отказываться от безвизового режима с Россией, а подобные сообщения являются абсурдом. Об этом на полях Международного фестиваля молодежи заявил директор канцелярии по общественной и культурной дипломатии правительства страны Арно Гуйон. Он пояснил, что визовый режим не введут, потому что Россия и Сербия – исторические друзья. По его словам, страны поддерживают отношения и хотят их сохранить. Производство пилотируемых летательных электромашин запустили в Кемеровской области. Аппарат вертикального взлета и посадки рассчитан на одного человека. Машина оснащена мощными винтами, креслом пилота, ремнями безопасности, джойстиком и планшетом. Отмечается, горизонтальная полоса не требуется, поскольку отрыв от поверхности происходит вертикально. Производители утверждают, что данные летательные аппараты в скором времени заменят вертолеты. Суперкубок УЕФА в 28-м году примет Астана. Решение было принято Союзом Европейских футбольных ассоциаций на заседании исполкома в греческих Салониках. Для Казахстана это значимое событие. Страна ранее не принимала матчи подобного уровня. Суперкубок УЕФА традиционно разыгрывают между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. И проведение этого поединка в Центральной Азии стало очередным шагом УЕФА к расширению географии своих турниров. И о валюте: на этот вторник доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Ни одно животное никогда бы не придумало орудие пыток для себе подобных. А вот человек создал будильник. Ну, впрочем, есть альтернатива и будильника, друзья. Первая смена на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас ждут игры классными призами, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.

0: нет ничего более завораживающего, чем смотреть на огонь, воду и наблюдать с 10 этажа, как твоя жена на твоей машине выезжает с переполненной возле дома парковки. Скажу я вам так, друзья, ну, это так, музыкой навеяло Modern Talking на RetroFM 15.49. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа у нас квартет Beatles и Игорь Николаев.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.
2: Ретро-ФМ.

0: В Москве 16.00 на Ретро ФМ 3D Sting, Катя Мели и Сиси Кетч. Ну а прямо сейчас у нас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом. Было отмечено, что Еврокомиссия по-прежнему хочет конфисковать эти активы и вернуть их только после выплаты неких репараций. Напомню, что ранее в Евросоюзе обсуждались механизмы использования доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины, что Москва неоднократно называла незаконным. Аналитики спрогнозировали, что цена нефти Brent может превысить $120 за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Последствия атаки на нефтепровод «Восток-Запад» могут оказаться серьезнее, чем ожидалось. Сроки ремонта ключевого энергообъекта рискуют составить до 8 недель, что грозит потерей около 4% глобальных поставок. Атака может угрожать оставшимся 2 миллионам баррелей в сутки. Котировки вплотную подобрались к $110, а продолжение атак может привести к скачку до $150, предупредили эксперты. В Нижнем Новгороде налажено производство автомобилей «Волга» по технологии полного цикла со сваркой, окраской и сборкой. 80% основных операций выполняются роботами, а интеллектуальная система контролирует более 200 параметров. В цехе окраски кузов проходит 19 технологических стадий. Серийное производство «Волга» запущено в апреле этого года. Максимальная мощность завода – 110 тысяч машин в год. Депутаты напомнили, что федеральные льготники могут заменить набор социальных услуг денежной компенсацией. Для этого необходимо подать заявление в социальный фонд до 1 октября. С 1 февраля 2026 года стоимость набора социальных услуг проиндексирована на 5,6% и составляет 1825 рублей в месяц, а годовая сумма выплат достигает 21 903 рубля. Депутаты напоминают, что после 1 октября изменить решение можно будет только через год. И слово «кринж» возглавило список выражений, вызывающих наиболее сильное раздражение у россиян. Самой раздражающей группой респонденты назвали жаргонизм и сленг. Это кринж, рофл, инфа, лол и имба. Эту категорию выбрали 28% участников, при этом молодежь относится к сленгу лояние. На втором месте оказались англицизмы. Это кейс, триггерить, хайп и фейк с 17%, а на третьем месте уменьшительно ласкательные формы, такие как вкусняшка, кушать и денежки с 12%. И расскажу

О курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля и 34 копейки. Евро 97 рублей и 76 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: это не сон, друзья, это ансамбль группа Ела и песни из фильма «Вам и не снилось». Я думаю, вы тоже узнали, безусловно. 16-19 столиц. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песни из фильма «Москва слезам не верит» и Тина Тернер.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен-красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары, и ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на радио.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

Есть такая старинная русская народная забава, друзья, каждый вечер синхронизироваться с холодильником. Но, кстати, пока еще можно делать это на законных, что называется, основаниях. Душистик, как известно, можно. 16:35 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Юрий Антонов и Глория Гейнер.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.

0: Супер! Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/vspcooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
7: Радио Хаб. 12+. Ретро-ФМ.

0: Москве 17 часов. Бит, квартет, секреты, группа Bad Boys Blue. Далее в продолжении музыкального эфира на Retro FM. Самое начало часа посвятим новостям. В студии Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия быстро восстанавливает дипломатическое присутствие в Африке. На сессии «Африканский вектор. Разговор без галстуков» было отмечено, что у России уже 48 посольств в странах Африки, а в период с 23 по 25 год открылись посольства в Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. По ее словам, Москва восстанавливает присутствие быстрыми темпами и намерена расширять сотрудничество с африканскими государствами по широкому кругу направлений. Элла Памфилова заявила, что по итогам текущей избирательной кампании комиссия планирует подготовить предложение по совершенствованию избирательного законодательства с учетом выявленных проблем. По ее словам, уже сейчас виден целый ряд поправок и шероховатостей в действующих законах. ЦИК проанализирует все, что увидел в ходе кампании, а затем предложит законодателям соответствующие изменения. Памфилова отметила, что законодательство необходимо совершенствовать с учетом условий, в которых проходят выборы. Россия в первом полугодии текущего года увеличила экспорт продукции АПК в Казахстан в 1,4 раза до 4,6 миллионов тонн. Экспортная выручка выросла на 24% и достигла 2,1 миллиардов долларов. Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей российского продовольствия, обойдя Белоруссию. Наибольшая выручка получена от поставок пшеницы, сахара, шоколада, подсолнечного масла и мучных изделий. Вакцины от гриппа начали поступать в регионы России. В этом году состав препарата полностью обновлен. Заменены все три штамма по сравнению с эпидсезоном 25-26 годов, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее ведомстве отмечали, что целевой охват вакцинации должен составить не менее 50-55% населения, а для уязвимых групп не ниже 75%. В рамках национального календаря прививок в регионы планируется поставить более 56 миллионов доз вакцины. И китайская компания запустила первый в мире интеллектуальный завод по выпуску человекоподобных роботов. Производство практически полностью автоматизировано. Роботы помогают выполнять часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. Плановая мощность превышает 10 тысяч роботов в год, что означает масштабное совершенствование системы интеллектуального производства. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 34 копейки. Евро 97 рублей и 76 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Песня, которая открыла миру группу Modern Talking. Песня, история которой началась более 40 лет назад на одном из пляжей Мальорки, где отдыхал молодой композитор, тогда еще практически никому не известный, Дитер Болин, предложивший чуть позже спеть эту песню Томасу Андерсу, который, в свою очередь, принял это предложение, но как-то нехотя, не верил в успех мероприятия. Собственно, поначалу песню особо и не заметили, но стоило группе месяца через три выступить с ней на немецком телевидении, как она тут же стала популярной. И до сих пор таковой остается, в том числе благодаря Retro FM, где звучит пусть и не каждый день, но с завидным постоянством. Как и лучшие песни Сиси Кетч, Леонида Агутина, Альбана и Рамина Пауэр, что мы послушаем далее в нашем эфире. We'll be right back.

Сиси Кетч на Ретро ФМ в поисках настоящего мужчины. Да не будут напрасны ее поиски. Чтобы не получилось, как в коротком анекдоте про прием у окулиста. Хочу вас успокоить, дорогая. С глазами у вас все в порядке, зрение прекрасное. Вот почему вы не видите вокруг себя ни одного приличного холостого мужчины. Это уже не ко мне. Ну а мы на Ретро ФМ через пару минут буквально услышим ого-го, каких мужчин нам споют Саваш и доктор Албан, компанию которым составит Нина Бродская в столице 17:34.

0: 24/7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.zon.ru 18+.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру.
13: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: С 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Ретро-ФМ.
3: Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 18 часов. Вот так. Оглянуться не успели, а уж вечер. Русские размеры дуэт Мэй. Вот об этом через пару минут на Ретро-ФМ. А сейчас Игорь Акулов расскажет нам о главных событиях вторника. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Председатель ЦИКа Помпилова на заседании комиссии заявила, что безопасность избирателей на участках обеспечена на 100%. Предусмотрены резервные помещения для голосования, источники питания и другие необходимые меры. Было отмечено, что эти вопросы неоднократно обсуждались, и система безопасности полностью готова. В единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах, а всего пройдет более 2200 кампаний разного уровня. Банки России сообщили, что прямой вклад всплеска цен на моторное топливо в инфляцию составляет 0,8% пункта. Совокупный вклад фактора с учетом вторичных эффектов ЦБ в июле оценивал в 1,5% пункта. По словам специалистов, прямой эффект легко посчитать, взяв долю бензина и дизеля в потребительской корзине, динамику цен с начала года. В октябрьском прогнозном раунде регулятор либо подтвердит, либо пересмотрит эту оценку. Напомню, что 11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% на фоне инфляции 6,3%. Проект «Устану мамы» исполнилось 2 года, но он помогает москвичкам оценить репродуктивный потенциал и заранее позаботиться о возможности материнства. За это время участницами проекта стали 450 тысяч женщин. Они прошли обследование, чтобы грамотно спланировать свою беременность. По словам замэра Анастасии Раковой, более 10 тысяч из них уже ожидают рождения ребенка. МВД предупредила о схеме обмана родителей и подростков по карте ребенка. Мошенники рассылают сообщения о якобы подозрительных операциях по банковским картам их детей и требуют срочно подтвердить личность, отправляя ссылку на фишинговый сайт, имитирующий настоящий онлайн-сервис. На таких ресурсах у пользователей просят копию паспорта, логин и пароль от банковского приложения и другие персональные данные. МВД рекомендует не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и не вводить данные на сторонних сайтах, не передавать логины, пароли и коды из СМС. И 30-летний Том Холланд возглавил рейтинг самых кассовых актеров в истории кино. Суммарные сборы фильмов с его участием превысили почти 15,5 миллиардов долларов. Подняться на первое место Холланду помогли блокбастеры «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея» Кристофера Нолана, чьи совокупные сборы уже превысили 4 миллиарда долларов. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар — 84 рубля и 34 копейки. Евро — 97 рублей и 76 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Задача любого диджея – сделать веселее, поднять настроение. Тем же самым занимаются и ваши любимые утренние ведущие. Саша Светлов и Рита Субботина. Утреннее шоу «Первая смена» превращает начало каждого буднего дня в настоящий праздник. С понедельника по пятницу с 7 до 11 на Ретро-ФМ новые игры с крутыми призами, тема для обсуждения, актуальные новости и, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас. Не пропустите!

Определить, любишь человека или нет, довольно просто. Надо попробовать прожить без него, ну, хотя бы пару недель. И если почувствуете, что любовь закончилась, значит, она и не начиналась. А на Ретро-ФМ только что была Мэрайя Керри с песней о том, какой она бывает, любовь всей жизни. О любви не только следующей музыкальной истории в нашем эфире. Через несколько минут послушаем Дитра Болина с командой-блюзистом ласковой Майи группы Eruption. 18:33. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.

0: Дитер Болин со своей группой Blue System, которую он создал после распада Modern Talking, невольно напоминает о том, что музыка — это настоящая магия, которая заставляет соседей слушать ваш любимый трек даже в 2 часа ночи в надежде на то, что они разделяют ваши музыкальные взгляды. Ким Уайлд и «Синяя птица» порадуют нас своими лучшими хитами на самом финише этого музыкального часа на Retro FM, а он уж близок, 18.48 в столице.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11 августа 2015 года. Москва.

0: Жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль АО «ОТО Авто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «ТБанк» 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
11: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: 7 вечера в Москве. Добрые молодцы, Эдди Хантингтон подготовили нам кое-что бодрящее в начале нового музыкального часа. О том, что происходит в стране и мире, нам на Ретро-ФМ расскажет Игорь Акулов.
1: Всем добрый вечер. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что почти 3 миллиона избирателей подали заявление для голосования по месту нахождения на выборах в единый день голосования. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования запланировано более 2200 кампаний разного уровня с замещением 20 700 мандатов и должностей. С 1 октября маркетплейсы начнут сверять сведения о декларациях и сертификатах с государственными реестрами. Карточка допускается к размещению только при положительных результатах всех сверок, а при изменении значимых сведений размещение приостанавливается до новой проверки. Для карточек, созданных до 1 октября, предусмотрен переходный период 180 дней, а актуальность информации должна подтверждаться не реже одного раза в 10 рабочих дней. Вице-премьер Дмитрий Григоренко на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге сообщил, что выручка российских IT-компаний ежегодно растет на 15-20%. По итогам первого полугодия текущего года выручка составила почти 6 триллионов рублей. По его словам, в 2024 году выручка отрасли выросла на 27% до 12 триллионов рублей, а в 2025 году на 14 до почти 14 триллионов, что показывает востребованность как самой отрасли, так и ее специалистов. Растущий рынок всегда означает необходимость привлечения новых кадров, отметил вице-премьер. Совет Всемирной Федерации Тэквондо принял решение, позволяющее проводить международные соревнования на территории России. Внеочередное заседание Совета прошло в Чунчхоне в Южной Корее, и теперь ограничения сняты. В январе World Taekwondo уже допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без ограничений под государственным флагом и с гимном. Однако тогда международные турниры в России не проводились, а аккредитация не выдавалась должностным лицам. И глава OpenAI Сэм Альтман анонсировал показ человекоподобного робота в 2027 году. Было отмечено, что это будет действительно отличная демонстрация. По его словам, роботы не начнут ходить по улицам раньше, чем пройдет еще несколько лет, но компания покажет что-то впечатляющее. Альтман также объявил, что OpenAI не будет проводить IPO в этом году и отложит выход на биржу как минимум до 2027 года, назвав основной причиной текущие проблемы с безопасностью искусственного интеллекта. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 24 копейки, евро 97 рублей и 30 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Пожелаем герою этой песни, норвежской группы «Аха», воспользоваться своим шансом, если он, конечно, представится, и заявить о себе, как «Бабье лето» уже заявило о себе. «Лето на минималках», как назвали синоптики «Бабье лето» в Москве, продолжается, когда природа пытается устроить осенью праздник тепла, но бюджет не позволяет, скажем так, сильно разгуляться. Но, по большому счету, нам и плюс 20 хватит в середине сентября.

0: за глаза. 19:19, время московское, вы слушаете Ретро-ФМ.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен-красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.

Между прочим, получив научную степень в молодом возрасте, Джон Ассен вполне мог уйти в науку, найти хорошо оплачиваемую работу, наслаждаться стабильностью, а он выбрал музыку, сцену, выбрал шоу-бизнес и правильно сделал. В противном случае его песен нам бы сейчас явно не хватало. А какие звезды ждут нас впереди на Ретро-ФМ, друзья? Мадонна, Simply Red, земляне. Услышим их буквально через несколько минут. 19:35 в столице. Я Олег Орлов. Желаю всем наиприятнейшего музыкального вечера.

0: мы уже потихоньку готовимся шагнуть в новый музыкальный час. А на финише этого немного ускоримся под Битлз и песни из мультфильма «В синем море в белой пене». Столица без 10:08. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190, 210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
13: А что с оплатой?
12: До 75% после загрузки.
14: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.zon.ru. 18+.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
17: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
18: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: 8 вечера в Москве. Миражи, таинственные земли. Столько всего интересного ждет нас в начале нового музыкального часа. Но сначала информационную картину вторника нам на Ретро-ФМ обрисует Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую всем. Добрый вечер. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково заявил, что оборонные технологии в России создаются быстро и также быстро воплощаются в жизнь. Заседание Совета посвящено вопросам инновационного и технологического развития страны и была подчеркнута важность скорости внедрения разработок в оборонной сфере. Погрузка нефти в Саудовском порту Янбу в Красном море приостановлена после атаки на нефтепровод «Восток-Запад». Крупнейший в мире экспортер нефти закрыл этот трубопровод после атаки, и погрузка в порту была остановлена через несколько дней. Саудовская Аравия стала активнее использовать этот порт с момента начала конфликта на Ближнем Востоке, перенаправив туда основной экспорт после перекрытия Ормузского пролива. На фоне этих событий нефть марки Brent поднялась выше $107 за баррель. Аналитики прогнозируют возможный рост до $120 и выше. Мария Захарова заявила, что Россия подчеркивает необходимость принятия безотлагательных практических мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Комментарий опубликован на сайте министерства, и в нем говорится о важности недопущения милитаризации космоса. Напомню, что США заявили, что обладают достаточным количеством орбитального вооружения для защиты своих войск. Москва, в свою очередь, неоднократно выступала за разработку международных механизмов, запрещающих размещение оружия в космосе. В гидрометцентре России сообщили, что сегодня ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов в нескольких областях. В частности, в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской. Заморозки также возможны в центральных регионах. В Тверской, Костромской и Ярославской областях температура может упасть до минус 1 градуса. Синоптики рекомендуют учитывать эти прогнозы при планировании работ на открытом воздухе, так как ночные температуры опустятся ниже климатической нормы для этого времени года. И в сеть утек первый трейлер сиквела «Однажды в Голливуде». Он называется «Приключения Клиффа Бута», главную роль в котором сыграл Брэд Питт. Премьера картины запланирована на 23 декабря, режиссером выступил Дэвид Финчер. Действие фильма развернется в 1977 году, спустя несколько лет после событий оригинального фильма. Сценарий для фильма написал Квентин Тарантино. Напомню, что оригинальный фильм вышел в 2019 году, получил 2 «Оскара», включая награду за лучшую мужскую роль второго плана для Брэда Питта. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 24 копейки. Евро 97 рублей и 30 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Песня из фильма «Ах, Водевиль, Водевиль» звучит на Ретро FM. А если составить рейтинг гадалок и предсказателей, то его вполне мог бы возглавить Дмитрий Харатьян за песню, что прозвучала в начале 80-х в другом известном советском фильме «Зеленый фургон» про 20-й год. «Пора надежд, пора невзгод, 20-й год крест-накрест, прошлое клинком перечеркнет». Как воду глядел. Впрочем, не будем вспоминать тот ковидный год, который 6 лет назад многим порушил все планы. Будем с оптимизмом смотреть в будущее.

вообще под песни любимых артистов. Жанну Рождественскую в эфире РТФМ уже совсем скоро сменят Андрей Миронов и Крис Ри. 20 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.

Прекрасный шанс поднять настроение, если оно вдруг споткнулось у вас какое-то время назад, подарила нам только что своей ритмичной композиции группа «Антик». Через пару минут не помешает закрепить успех, а помогут нам в этом на Ретро-ФМ. Доктор Албан, Александр Серов и Крис Норман в дуэте с Сьюзи Кватро. Не переключайтесь, друзья. Столица 2035.

0: Как гласит один из законов жизни, о которой поет доктор Албан, ошибки, которые мы совершаем, это лишь ступени на пути к вершине мудрости. Вот с такими философскими мыслями подходим к началу ежедневной вечеринки «Ретро-ФМ». А там уж мысли станут легче, как и движение на нашем импровизированном танцполе. Без 11:09 в Москве с 21:00 до полуночи отдохнем активно под лучшие дискотечные хиты последних десятилетий в уникальном миксе. Тимур Соколов готовится заступить на вахту через несколько минут. Ну а я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра. Всем отличного танцевального настроения.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые

0: обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета деньги в деле. В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету деньги в деле. Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на ПСБанк.
4: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.

Да, уникальная группа все-таки «Кармен». Помню, когда вышел клип на эту песню. Это была прям вспышка. Что-то супер турбо гидро мега ультра модное. Лондону говорим гудбай, а вечеринки ретро-ФМ «Hello». Впереди у нас 3 часа зажигательного микса под лучшие танцевальные хиты, проверенные, как всегда, не только временем, но и лично мной. Через пару минут здесь «Атаван». Рома Жуков за пультом. Тимур Соколов до полуночи. Танцуем вместе. Всем привет. Привет.

Да, лето, как и все хорошее, было непродолжительным, всего 3 месяца. И здесь можно, кстати, провести аналогию с вечеринкой Retro FM, которая тоже идет всего 3 часа, но сколько удовольствия она всем нам дарит. И в отличие от лета, делают это каждый день на протяжении всего года. Женя Белоусов только что, наша кассета не заканчивается. Далее Bad Boys Blue Combination, чуть раньше Modern Talking.

одна из тех песен, которую знает и подпевает буквально каждый, в каком бы настроении он ни находился. Хотя с настроением, я уверен, у всех все в порядке. Продолжаем танцевать. Далее в нашем миксе Лиан Ро с командой Ротик в коллаборации с группой Абба. Чуть раньше Татьяна Буланова.

Hi-Fi с песней про лето, чтобы не забыть, как сильно мы его любим и, конечно же, ждем. Кстати, ждать осталось не так уж и долго. Всего каких-то 258 дней. Ну а свежую порцию танцевальных хитов ждать придется всего пару минут. Скоро в нашем миксе Queen, блестящие и Headway.

Танцы под лучшую музыку окрыляют настолько, что каждый может почувствовать себя настоящим суперменом на танцполе. Ну или супервумен. Энли, Ингрид и Рефлекс уже скоро. Вместе с нами, это вечеринка Ретро FM. Продолжаем танцевать.

0: Даже Париж, уверен, завидует тому, как мы зажигаем на вечеринке Ретро-ФМ. Им такое не снилось. Танцуем дальше, друзья. Впереди Bengals, Bravo и Army of Lovers.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай.

Love in the first degree. Любовь и танцы, а вернее, любовь к танцам и танцы в любви слились воедино на вечеринке Ретро-ФМ. И это прекрасно, тем более, когда дело идет к ночи. 23:20 уже в столице. Продолжаем танцевать. Далее в нашем живом уникальном миксе Бонни, Рики Мартин и Сливки. Меня зовут Тимур Соколов. Танцую с вами.

вот и он, легендарный диско-хит от группы Boney M, песню, которую знает, ну или слышал хотя бы раз каждый. Ра-ра-распутин на Ретро-ФМ, самый разгар нашей жаркой вечеринки, 23:35 уже в Москве. Дальше будет еще жарче, Африк Симон, Роберт Майлз и Вирус поиграют с нами в прятки на танцполе уже скоро.

Material Girl. Мадонна про девушек, которые считают, что настоящий мужчина должен зарабатывать от миллиона в месяц. Много сейчас таких видео ходит в соцсетях, где девушки делятся подобными изъявлениями и заявлениями. И, к сожалению, много таких девушек, которые потеряли хоть какую-то связь с реальностью. Ну, а что касается нашей музыкальной реальности, то она такова, друзья. Вечеринка Ретро-ФМ завершается. Финальной ее части услышим еще и тайпы команду Мин Май. Ну, а дальше нас ждет новый день, который мы с вами встретим вместе. Меня зовут Тимур Соколов. До встречи в новом часе.

Музыка, над которой не властно время. Вот тот самый случай, когда это выражение актуально на все 100. Абба на Ретро FM с хитом «Мама Мия», который по сей день не потерял своей актуальности. Из той же оперы совсем скоро команда «Европа» со своей визитной карточкой «Final Countdown», а чуть раньше «Ронда» Александр Иванов, который тоже является частью нашей музыкальной вселенной.

Надеюсь, легендарный Тарзан со своим фирменным криком не растревожил вас в этот ночной час, а наоборот порадовал. Это Балтимор на Ретро FM. Далее одна из моих любимых композиций проекта «Живаго», «Celebrate the Love». Послушаем уже через пару минут.

0: посвящаю эту песню всем, кто любит исполнять трюки в постели. Будьте аккуратны, друзья, не переусердствуйте. Бананарама и Демис Рузес продолжат эфир ретро-ФМ. Улыбаемся, каскадеры.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

I can lose my heart tonight. Потерять сердце ночью проще простого. Главное, друзья, не терять голову. Лорен Кристи продолжит тему через пару минут с очень романтичной песней Color of the Night. Поставлю специально для всех влюбленных.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Ничто не остановит нас в желании танцевать и веселиться даже ночью. Так что вообще предлагаю устроить карнавал, раз уж не спится. Тем более, что заводила у нас для этого дела имеется. Сергей Минаев все устроит через пару минут.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что ночью эти восточные мотивы звучат особенно глубоко и таинственно. Идеальная, на мой взгляд, композиция для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями. С ними, собственно, я вас и оставляю. Тимур Соколов зовут меня, прощаюсь, друзья. Напоследок поставлю вам еще Саманту Фокс и группу «Цветы». Ну а в части новом к вам присоединится Илья Глебов. Всем пока!

А Глория Гейнер, и она совершенно никак не может сказать goodbye, goodbye, goodbye. Ну, что, собственно говоря, говорить goodbye, goodbye, когда можно говорить hello, я вас приветствую. 2:19 в Москве. Меня зовут Илья Глебов, и это лучшая музыка на Ретро FM для вас. Хулио Иглесиас, Милен Фармер уже через буквально пару минут.

мама грустного. Мама грустно, грустно, грустно. Хулио Иглесиас, тот самый человек, который, о, грусть, грусть, грусть, превращает прям в шедевр, шедевр, шедевр. 2:35 в столице, дальше на Ретро-ФМ.

На 100% экологически выверенная композиция Александра Барыкина. Ну, действительно, туда едешь, крутишь педали, обратно едешь, крутишь педали, привозишь любимый сноп прекрасных цветов. И главное, чтобы в этот момент любимая прям возрадовалась. 2.48 в столице, дальше на Red FM Майкл Джексон и Абба. Буквально через 4 минуты.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.